0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Промышленность, АПК, сотрудничество с Россией и не только. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. В первую очередь президента интересовало, как складывается ситуация в промышленном секторе. Его продукция – серьезная статья экспорта для страны. На контроле и текущее положение дел в сельском хозяйстве, в том числе готовность к уборочной кампании.
2: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле те вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего, в бюджет. Текущая ситуация в сельском хозяйстве. Обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке. Потому что уже через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапс, у нас же еще зимы ячмень. То, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет, нам надо серьезно подготовиться к этому. Все сказано было в прошлом году. На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили. Хоть в космосе, на комбайн, пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом. А что касается промышленности, производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем.
1: Также коснулись вопросов работы на внешнем контуре. Как раз накануне состоялись командировки премьер-министра в Узбекистан и Россию.
2: Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями? И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустином. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать.
1: В целом ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм. Сохраняется траектория роста. Но все равно в промышленности есть проблемы на отдельных предприятиях. Они в зоне особого внимания. Об этом заявил журналистам Александр Турчин по итогам доклада президенту.
3: Результаты 5 месяцев работы, они, скажу так, внушают осторожный оптимизм. Все-таки мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста. И наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее. Промышленность сегодня, наверное, является такой основной темой нашего внимания, внимания правительства. Поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация в промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а мы есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно в промышленность. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому как вы говорите, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал, но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как

0: с объективными, так и субъективными факторами.
1: Также затрагивалась союзная тематика. Как рассказал журналистам премьер-министр, перед ожидаемой встречей президентов Беларуси и России правительства обеих стран постарались разрешить многие вопросы.
0: Одной из тем моего доклада президента как раз была моя командировка на прошлой неделе. Мы встречались там со своими коллегами из стран СНГ и в том числе с Михаилом Владимировичем Мишустиным. И у нас, конечно, была возможность обсудить весь спектр наших белорусско-российских отношений, те вопросы, которые у нас возникают. Значит, и мы принимали целый ряд конкретных решений. Буквально вчера наши специалисты были по итогам наших договоренностей в Москве, и вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем еще раз созвонились. Поэтому, в принципе, целый ряд вопросов решили на взаимовыгодных условиях. Ну и, безусловно, я все это доложил главе государства при ближайшей вот встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Они, опять же, будут обсуждать все наши взаимоотношения. Но, как говорит наш президент, мы постарались правительство сделать так, чтобы тем для обсуждения президента было как можно меньше. Ну и вы знаете, 8-9 числа состоится визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Мирзиёева. Мы с ним встречались, тоже фактически обсудили предстоящую тематику визита, возможное там посещение во время визита, опять же, наши взаимоотношения белорусско-узбекские, которые, я хочу сказать, развиваются очень динамично и успешно, и поэтому мы с удовольствием ждем президента для того, чтобы наши лидеры наших стран, вот, опять же, подняли уровень наших взаимоотношений на новый этап, и я так думаю, что если не в этом, а я думаю, что все-таки в этом году мы вот первое поручение о достижении миллиардного товарооборота выполним, и вот стоит задача к 30-му году его удвоить. Амбициозная задача, под которой как бы надо очень много прикладывать усилий, чтобы выполнить поручение глав государства.
1: И еще один доклад в графике президента. Ситуация на Гомельщине, обстановка на границе с Украиной и реакция граждан на недавнее заявление Зеленского. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Как заверил губернатор, обстановка хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Александр Лукашенко передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», – подчеркнул президент. Также главе государства было доложено, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. По итогам доклада президенту Иван Крупко ответил на вопросы журналистов.
2: «Жители нашего региона наверняка особо остро могут реагировать на некоторые заявления, как их преподносят СМИ ультиматумы. Вот как на самом деле жители Гомельского региона относятся к заявлениям Владимира Зеленского? Поднимался ли этот вопрос во время доклада нашему президенту?»
3: Ну, наверное, эту тему нельзя было обойти во время доклада. Она была острая в разговоре. И глава государства, вы правы, интересовался, как на это реагируют люди, как слаживается ситуация. Поэтому я хочу сказать, что вот, собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, это, в принципе, просто от жизни, наверное, что президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Ну, наверное, все мы понимаем, что дети ни в чем не повинны. Поэтому поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Ну, мы, наверное, понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня оно обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Погиб человек, пострадали дети, взрослые. Я доложил президенту, как разворачивалась эти дни ситуация, как слаженно работали, в первую очередь, с российской стороной. Я доложил главе государства о слаженной ситуации в работе с правительством, администрацией, работы со всеми министерствами с белорусской стороны. Поэтому от всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации, поэтому вышла серьезная координация со стороны взаимодействия. И мое мнение, что сделали максимально возможность, чтобы здоровью и ничто не угрожало. Сегодня, вы знаете, продолжается и следственные действия, и ведется серьезная работа по восстановлению детей и взрослого к нормальной жизни. Все эти все моменты, наверное, с самых первых минут были четко докладывались главе государства и контролировалась четко ситуация.
4: Иван Иванович, стало известно, что вы докладывали президенту о ситуации на границе.
3: Президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации на приграничных районах, в принципе, на всей границе. Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, взаимодействием с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация, ну, в целом она, как и в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. И вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне. Поэтому было доложено, что все процессы, как и в центре Гомельской области, как в целом в республике, идут четко, слаженно. Работает экономика, работают социальные учреждения. Вопросы безопасности и обеспечения безопасности от любого агрессора у нас есть все средства и силы. Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
1: Обсудили и кадровые вопросы. В частности, речь шла о работе новых, недавно назначенных председателей райисполкомов Гомельского городского исполкома. В центре внимания была и молодежная кадровая политика, подготовка перспективных руководящих кадров. В этом направлении в регионе реализуется 2 проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около 200 человек.
4: Иван Иванович, знаю, что особым отдельным блоком вопросов были кадры. Новые председатели в районах, новый мэр Гомеля. О чем докладывали президенту?
3: Работа идет слаженно. В принципе, руководители стояли в резерве главы государства. И я уверен, что мы с предложенными кандидатурами президенту не ошиблись. Поэтому, ну и моя задача, и в целом задача всех обеспечить сейчас, усилить работу и дать новый импульс развития этим районным центрам. И даже в тех рамках задач, которые при посещении региона поставил президент, конкретно по Петрикову, развитие социальной части самого города, инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, развитие Мозыря со всеми направлениями. Ну и Гомель должен стать еще краше, и работа промышленности должна отразиться на ее серьезных результатах.
1: Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены, идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме 1 100 000 тонн зерновых колосовых, а также около 100 000 тонн рапса.
5: Иван Иванович, мы понимаем, что вы не могли не затронуть ситуацию в полях, как идет подготовка к уборке зерновых, какие планы и что интересовало президента.
3: В этом году не было весенних потрясений, заморозков и так далее, поэтому я президенту доложил, что фактически состояние озимых зерновых, озимого рапса и ярового сева достаточно хорошее для земель Гомельской области. И мы в этом году надеемся получить около 1 100 000 150 000 тонн зерновых колосовых и около 100 000 тонн рапса. То есть, ну, я не думаю, что что-то может сейчас повлиять. Все основные вопросы и уходные работы, и подкормки, все они завершены. Сейчас идет основная работа по подготовке зерновых комбайнов, сушильного комплекса, работы звеньев к уборке. мы чувствуем, если погода будет продолжаться вот в таком ритме, и температурным режимом, и осадками, их хватит для питания и рового сева, и зерновых озимых. Но в первую очередь подойдет это озимый ячмень. И мы рассчитываем, что 10 июля мы должны быть готовы к уборке уже озимого ячменя.
1: Речь шла и о модернизации животноводческой отрасли, строительстве профилакториев для телят, что позволит снизить падеж скота. Иван Крупко заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме. Что касается динамики социально-экономического развития области, то, как заверил губернатор, экономика выходит на плановые показатели. Существенно прибавляет сельское хозяйство, выровнялась ситуация в промышленности, реализуются задачи в строительной отрасли, растет сфера торговли, экспорт товаров в 2026 увеличился более чем на 14%, а услуг на 32%, что позволило нарастить выручку. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
6: Картина дня.
1: Минск ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Во вторник в Москве состоялся круглый стол, где главы дипломатических миссий 95 стран обсудили вопросы украинского кризиса. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов отметил, что атака украинских беспилотников – это открытый террористический акт против мирного населения. Это циничное сознательное нападение на мирных граждан должно получить принципиальную правовую оценку, в том числе от международных правозащитных структур.
7: Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Призываем положить конец опасным играм с безопасностью в нашем регионе. Хватит раздувать этот пожар. Пора прекратить безудержную накачку зоны конфликта оружием и остановить поток провокационных заявлений, которые лишь приближают нас к критической черте. Приветствуем и поддерживаем любые усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса и выход на мирное соглашение. Долгосрочное мирное урегулирование возможно лишь на основе формирования в нашем регионе, да и Евразии в целом, новой инклюзивной архитектуры безопасности.
1: Важный вклад в сохранение безопасности вносит Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке. Именно Беларусь при поддержке российской стороны выступила инициатором разработки этого документа. Сегодня уже сформировано ядро сторонников идеи хартии. Они готовы принять участие в министерской встрече в Нью-Йорке в сентябре этого года. Именно там планируется запустить процесс подготовки документа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании посольского круглого стола по проблематике украинского кризиса подтвердил гарантии безопасности Беларуси на основании двустороннего белорусско-российского договора. Комментируя угрозы в отношении Республики Беларусь, глава МИД России заявил, что это нацелено на то, чтобы втянуть Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий.
8: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. И хотел бы в этой связи напомнить тем, кто в Киеве занимается подобного рода пропагандой и угрозами, что их тем, кто на Западе занимается тем же самым, поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника.
1: Следственный комитет России установил причастных к теракту с автобусом в Брянской области, где пострадали белорусские дети и погибла женщина. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, к произошедшему причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Исполнителями стали украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
9: Следственным комитетом России. Во взаимодействии с коллегами из Республики Беларусь продолжается расследование уголовного дела по факту террористической атаки на пассажирский автобус в Брянской области. Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
10: Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности, сообщила министр спорта республики Ольга Тарубарова. Кроме того, по ее словам, также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участие в таких мероприятиях на его территории. Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса, подчеркнула министр. Телеканал CNN сообщает о массовых увольнениях в национальной разведке США. По прямому указанию Дональда Трампа, временно исполняющий обязанности директора ведомства Пулт в первый же рабочий день потребовал списки сотрудников на вылет, нанеся удар по ключевым структурам – Центру контрразведки и Центру по борьбе с терроризмом. Представители Демократической партии в Конгрессе уже бьют тревогу, заявляя, что масштабная зачистка профессиональных кадров полностью разрушает систему национальной безопасности и угрожает самой американской государственности.
6: Картина дня.
10: Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Президент отметил, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. Слова особой признательности за вклад в святое дело сохранения правды о войне Александр Лукашенко адресовал неравнодушным гражданам, историкам, проектировщикам, строителям, трудовым коллективам и общественности. Убежден, мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны, хранилищем народной памяти и центром патриотического воспитания молодежи, подчеркнул глава государства. Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич в ходе встречи с сопредседателем Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем. Беларусь в эти дни посещает делегация Сербии. Главное событие – 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Были обозначены перспективные векторы партнерства – робототехника, искусственный интеллект, электротранспорт. По итогам подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах стандартизации инвестиций.
11: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения.
10: Сербия – единственное государство в Европе, с кем у нас действуют безвизовые режимы и подписан договор о свободной торговле. Помимо того, что Белград активно развивает сотрудничество по европейскому направлению, не забывает поддерживать стабильные контакты по восточному курсу с Белоруссией и Россией. Страны сегодня активно сотрудничают в таких сферах, как наука, медицина, культура. Межрегиональные связи установлены с каждой областью Белорусской Республики. На сербский рынок Беларусь экспортирует в первую очередь сельхозтовары, продукцию промышленных предприятий. На сегодня цифры товарооборота между двумя странами не отражают действительность, отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.
12: Существуют третьи страны, через которые поставляются товары как и в Республику Беларусь, так и в Сербию. Поэтому нет препятствий для бизнеса, который хочет заработать, который имеет острые, хитрые и гибкие мозги Значит, у нас есть биржевая торговля, которая открыта, поэтому для того, чтобы создать препятствия, но недостаточно подписать одного документа. Мы эти препятствия с легкостью можем обойти. Да, это чуть-чуть долгий путь, это больше гибкость для нашего бизнес-сообщества, но вместе с тем нерешаемых вопросов нет.
1: Обсудили участие Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде. Это международная площадка, где страны-участницы показывают весь потенциал технологий в науке, культуре, а также демонстрируют архитектурные достижения. Выставка-ярмарка регионов Беларуси и России 27 июня откроется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» для минчан и гостей столицы. Это масштабная экспозиция с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и сферы торговли. Белорусская часть будет представлена всеми областями и городом Минском. В составе белорусской экспозиции и выставки-ярмарки крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, отраслевые холдинги и объединения, заводы и фабрики, частные производители и специализированное производство. Выставка-ярмарка продолжит серию мероприятий в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Банк развития утвердил стратегию до 2029 года. Она основана на программе деятельности правительства и плане социально-экономического развития страны. Один из ключевых приоритетов – развитие регионов. Запускается программа «Региональная инициатива», а также инструменты поддержки Юго-Востока Могилевской области и Припятского Полесья. Планируется внедрение новых механизмов финансирования – синдикатов, мезонинных инструментов, гарантий. Упростится процесс получения средств. Особое внимание – малому и среднему бизнесу через инфраструктуру прямой поддержки. Мошенники этим временем не дремлют. Аферисты звонят под видом медработников. Лжеработники поликлиники выманили у 87-летнего минчанина все сбережения. Как рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД Минска Анастасия Ковалевская, пожилому мужчине позвонили якобы из медучреждения. Под предлогом замены медицинской карты узнали номер пенсионного удостоверения. Затем с ним связались лжеправоохранители. Они заявили, что от его имени кто-то проводит незаконные финансовые операции. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру нужно было якобы задекларировать сбережения. Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине-курьеру около 26 тысяч рублей.
13: Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине-курьеру 1700 долларов США и 20 тысяч рублей. Деньги лежали в деревянной шкатулке, а для передачи использовали кодовое слово «Елисей».
1: В МВД напоминают, медработники и милиционеры не звонят в мессенджеры и не просят называть какие-либо коды. Семейный фестиваль «Вокруг света Букиц» пройдет 27 и 28 июня в Центральном ботаническом саду при поддержке Министерства иностранных дел. Гостям предлагают совершить путешествие и всего за один день с 10 до 20.00 посетить 20 стран. На одной из площадок дети смогут побывать во всех областях Беларуси и освоить секреты традиционного народного ремесла. Можно будет телепортироваться в Антарктиду и поиграть в снежки летом. Также на локациях предложат погрузиться в интерактивную сказку о Северном полюсе, воссоздадут вселенную джойцев и помогут собрать необходимую аптечку для отдыха. В программе фестиваля виртуальное путешествие в космос, туры в Китай, посещение гавайской вечеринки и настоящей деревни индейцев. А еще кофе по-итальянски и сладости из турецкой лавки. С традициями своих государств гостей напрямую познакомят посольства России, Турции, ОАЭ и Катара. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
6: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 градусов тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

0: радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Харківской области на недавнее заявление президента Украины. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. В продолжении темы отдельным блоком в докладе Ивана Крупко президенту Беларуси были кадровые вопросы. В частности, речь шла о работе недавно назначенных новых председателей райисполкомов, председателя Гомельского горисполкома. В центре внимания была и молодежная кадровая политика, подготовка перспективных руководящих кадров из числа молодежи. В этом направлении в регионе реализуются два проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около 200 человек. В этом году в Палату представителей поступит проект Кодекса о здравоохранении. Он объединит законы, которые обеспечивают функциональность в области здравоохранения. Об этом на пресс-конференции сообщила член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова. Она отметила, что проект Кодекса о здравоохранении разрабатывается в рамках программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, принятой на 7-м Всебелорусском народном собрании. Выставка-ярмарка регионов Беларуси и России 27 июня откроется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» для минчан и гостей столицы. Это масштабная экспозиция с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и сферы торговли. Белорусская часть будет представлена всеми областями и городом Минском. Выставка-ярмарка продолжит серию мероприятий в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 15, в Бресте, Гомеле и Гродно плюс 19. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Среда, на дворе разгар рабочей недели. На старте рабочего дня вместе с ток-шоу «Будни» целых 2 часа будем узнавать то, что происходит в мире. И, конечно же, во второй части нашей программы с 9 до 10.00 узнаем мнение эксперта по тем или иным событиям, которые волнуют каждого из нас с вами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и, конечно же, рубрика «Утренний обход». Вместе с вами посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо сейчас в нашем эфире. Выпуск новостей, прогноз погоды, отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем рынке.

приходится конкурировать на мировых рынках в сложных условиях, когда дефицита товаров не наблюдается. И выдерживать конкуренцию нужно в том числе с сильными мировыми гигантами. Это все сложно, но тем не менее из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства, указал он. Комплекс воинской славы в честь операции «Багратион», который расположен в Светлогорском районе, торжественно открыли накануне после реконструкции. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко огласил приветственный адрес президента Александра Лукашенко участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса. Игорь Сергиенко отметил, что операция «Багратион» стала важной вехой на пути к великой победе. Операция «Багратион» — это триумф советского военного искусства, сделал акцент. Акцент Игорь Сергиенко. И в завершении выпуска сегодня будут проводиться планово-профилактические работы на областной радиотелевизионной передающей станции «Колодищи». В связи с этим в данном регионе с 9 утра до 16 часов, возможно, будет приостановлено вещание «Альфа-радио». В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 82 копейки. 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16, в Бресте, Гомеле и Гродно плюс 18. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей «Альфа-радио».

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что пятый раунд переговоров с Израилем может оказаться решающим. Об этом заявил президент Ливана. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Болгарии заявили, что исчерпали ресурсы для помощи Украине. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Польше фермеры протестуют против магазинов, которые продают импортные овощи под видом польских. Пока в открытую громить прилавки они еще не решились, так что просто находят магазины, которые по дешевке закупают иностранные овощи и продают их под видом польских и расклеивают там обидные наклейки. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» работа на отлично. Более подробно читайте на sb.by статью, которая касается очень важных тем. Сколько фамилий погибших евреев удалось восстановить педагогу и у ее ученикам. И, конечно же, более подробно читайте все это на сайте sb.by. И там же интересно работать в коллективе подростков. Летом школьники активно подрабатывают, получая первый трудовой опыт и первые собственные деньги. Более подробно материал на эту тему читайте на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

Confession of the Groom.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен. Благоприятный день для делового общения. Делитесь своими идеями, рассказывайте о планах. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь вам в осуществлении задуманного. Телец. Нервный, напряженный день. Эмоциональный фон нестабилен. Настроение часто меняется. Вы можете нервничать из-за пустяков, сердиться на всех, кто хоть в чем-то вас не хочет поддержать. Близнецы. В начале дня возможны трудности. Некоторые близнецы столкнутся с проблемами, которых никак не ожидали. Рак. Неплохой день. Не все складывается наилучшим образом, но вы быстро решаете возникающие проблемы и не допускаете ошибок. Лев. Благоприятный, плодотворный день. Сегодня вы многому научитесь. Наверняка получите опыт, который вскоре пригодится. Дева. Вам пригодится умение производить хорошее впечатление на окружающих и рассказывать о своих идеях так, чтобы к ним никто не оставался равнодушным. Весы. Начало дня будет довольно-таки беспокойным. Скорпион. Легкий, интересный, вдохновляющий день. В первой его половине вам во многом везет. Стрелец. Начало дня проходит удачно, плодотворно. Вам нетрудно будет достичь успеха. Часто достаточно действовать так, как подсказывает интуиция. Козерог. Благоприятный день, который дает вам шанс справиться со многими сложными делами, успешно завершить то, что было начато давным-давно. Водолей. Это не самый плодотворный день. Нужно немало терпения, чтобы завершить начатые дела. Рыбы. Удачный плодотворный день. Он подходит для того, чтобы взяться за новое дело. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это благоприятный день, который не принесет поводов для волнений и тревоги. Он отлично подходит для деловых и личных встреч, дает шанс укрепить связи, которыми вы дорожите. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. МКАД от Партизанского проспекта до Дачной улицы. Время проезда там 38 минут. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда 5 минут. Долгиновский тракт от Орловской улицы до Пригородной улицы. Время проезда там 4 минуты. И улица Кубоколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 3 минуты. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения. Соответствующее постановление подписал накануне премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Предприятия МТЗ-холдинга представят технику на выставке-ярмарке в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. В первый день, 25 июня, выставка-ярмарка примет делегатов форума и партнеров для проведения B2B-встреч. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остался 21 день. Напомню, основные мероприятия пройдут с 16 по 19 июля, а уже первые концерты состоятся 14 июля. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 15, в Минске, Гродно и Бресте плюс 16, в Гомеле 19 тепла. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Минске почти на 2 месяца ограничивается движение транспорта на участке проспекта Независимости из-за реконструкции моста через Вислочь. Будет выполняться демонтаж существующего покрытия, восстановление работоспособности гидроизоляции, а затем будет установлена монолитная плита. Кстати, благодаря этому будет увеличена грузоподъемность моста и восстановлено все покрытие на путепроводе. Так, продолжаем двигаться дальше. Следующая история на ООО «Доломит». Идет масштабная модернизация, которая направлена на увеличение объемов выпуска пылевидной продукции и кардинальное улучшение экологической обстановки. В микрорайоне, где находится это предприятие. Реконструкция технологической линии номер 3 началась 17 декабря 2025 года. Здесь устанавливают новое оборудование, предоставленное китайским производителем. Его представители также осуществляют шеф-монтаж. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ПО АО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика», Минтруда и соцзащиты, компетентно о семейном капитале. Более подробно читайте на страницах газеты «Республика». Там же 80% на экспорт. 5 лет назад в Добруш открыли комплекс по производству премиум-картона. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И там же «Я расту», старт для возможностей, как проект для бизнес-леди, помогает им стать еще более успешными. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Швайба. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Кроме того, президенту было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документом утверждено положение о порядке предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирование расходов на их проведение за счет средств республиканского бюджета. Исключено требование

0: представители организаций и ведомств. 27 июня выставка-ярмарка откроется для всех гостей и посетителей. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остался 21 день. В этом году, благодаря в том числе поддержке союзного государства, на Витебщину возвращается большой джаз. Это полноценных 3 дня джаза с участием порядка 10 коллективов из России и 8 коллективов из Белоруссии. Напомню, основные мероприятия пройдут с 16 по 19 июля, а уже первые концерты состоятся 14 июля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 15, в Минске, Гродно и Бресте плюс 16, в Гомеле 19 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьевна, служба новостей «Альфа-Радио». Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – медиа-эксперт Дмитрий Швайба. Ситуация в экономике, подготовка к уборочной, большая президентская командировка. Лукашенко принял с докладом Турчина. Ни о чем не беспокоиться, что Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области. Беларусь и Сербия продолжают развивать и укреплять политические и торгово-экономические отношения. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это медиаэксперт Дмитрий Николаевич Вайба. Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе утро, Вадим Эдуардович.
1: Ну что ж, поговорим о теме, которая касается нашей страны. Мы видим, что на данном этапе работа промышленности, сельского хозяйства на контроле президента. Александр Лукашенко принял с докладом Александра Турчина и председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Обсуждали широкий круг тем от работы промышленности и сельского хозяйства до ситуации на внешнем контуре. Но давайте начнем по порядку. Вот то, что касается работы промышленности и сельского хозяйства. Почему можно поставить знак равенства между этими понятиями и фундаментом экономической безопасности? Вот как они связаны и почему это важно сейчас.
2: Абсолютно понятная история, поскольку, в общем-то, Беларусь свою ставку сделала на развитие реального сектора экономики. Это то, что обеспечивает ту самую пресловутую социально-экономическую устойчивость, социально-экономическую безопасность. И в этом смысле промышленность, сельское хозяйство, строительство и нефтехимия являются определяющими для промышленного сектора страны. Глава государства открыто ведет диалог с обществом. Он фактически, ну, публично озвучивает сложности. Его беспокоят процессы, идущие там в промышленном секторе. В общем-то, он направляет тем самым внимание губернаторского корпуса на решение этих проблем в оперативном режиме. Если хотите, в режиме реальной ручного управления. Но нам нужно эти вопросы решать. Да, сельское хозяйство готово. Оно способно показать тот уровень, который, традиционно высокий, обеспечен в Республике Беларусь, оно способно показать прирост. Эти потенциалы уже на сегодняшний день чувствуются. Это строительство, которое, тоже показывает положительную динамику. И это задача перед промышленным сектором, выведение, в общем-то, предприятий промышленности, в целом системы на тот уровень, который, устраивал бы развитие, полноценного развития экономики страны.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о том, что происходит и в промышленности, и то, что касается сельского хозяйства, конечно же, мы видим на данном этапе уже совсем скоро начнется уборочная кампания, да, и пристальное внимание снова у президента к этой теме. То, что касается продовольственной безопасности, конечно же, не единожды здесь в этой студии говорили, но, тем не менее, в тех условиях, которые происходят в мире, то, что касается, опять же, и погодных каких-то ситуаций, мы видим, что в Европе там уже достаточно серьезная засуха, и прекрасно понимаем, что и ситуация в Ормузском проливе не сыграли на руку на то, чтобы был хороший урожай вообще в мире, потому что это касается транзита удобрений. Вот то, что касается нашей страны. Уборочная кампания, как мы к ней подходим, и готовы ли мы, и почему тоже, опять же, нужно все контролировать?
2: Во-первых, удобренческая история у нас, она абсолютно автономная, субъектная, суверенная. Мы способны у себя во внутреннем периметре полностью обеспечивать свои потребности. Более того, мы всерьез рассматриваем экспортные потенциалы в этом смысле. И то есть история с Ормузским проливом точно не по нашему сельскому хозяйству бьет. Mm-hmm. Хотя, конечно, на международных рынках спрос на продовольствие увеличивается. И это окно возможностей как раз для белорусского сельского хозяйства. Вот прям можно предлагать. Второе — это ГСМ. Конечно, сложнейшая история на фоне того информационного поля, которое происходит и в Российской Федерации. Но Беларусь способна, и она это демонстрирует, в части обеспечения полноценного, эффективного, обеспечивающего рентабельность сельского хозяйства по обеспечению ГСМ. И это, конечно, организация труда. Так уж получилось в Республике Беларусь, что на самом высоком уровне рассматривается эта история. Это прям штаб. Одновременно администрация президента, она является штабом по управлению этими процессами. Глубокая погруженность лично главы государства в эти процессы, понимание всего происходящего. Так буквально по дням считаем мы, навряд ли есть какой-то такой второй пример на планете, когда на уровне первого лица государства обсуждаются вещи, там, уборочной компании, там, неделя, 10-дневный срок. То есть вот такие вещи звучат, то есть это реально оперативное управление сельским хозяйством, это сигнал и, конечно же, правительству страны и губернаторам, которые вот прям напрямую отвечают за эти процессы. Техника готова, техника способна обеспечить те задачи, которые существуют. Ну и мы же прекрасно все понимаем, что сельское хозяйство – это та самая отрасль, где день год кормит, да, в прямом смысле этого слова. И поэтому не случайно такое внимание. Вот на самом высшем уровне. Уверен, что и в этом году, ну, все состоится вот в этом известном белорусском режиме обеспечения борьбы за урожай. Ну, в самом лучшем смысле борьбы, чтобы не допустить потерь. А здесь не только человеческий фактор, не только технологический фактор. Тут культура производства. Культура вот уборочной компании, она очень здорово играет на КПД в конечном счете. И в этом смысле, да, мы готовы, как вот это сигнал для всех структур, для всех органов госуправления, для хозяйствующих субъектов в части вот готовности и своевременного старта.
1: Кстати, вот говоря опять же о темах, которые звучали, конечно же, напомню, что на этой неделе состоится очередной форум регионов Беларуси и России, цитата, президент заявил, очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов. Чего ждать от очередного форума регионов Беларуси и России? Действительно, на данном этапе мы видим, что любые совместные мероприятия, которые так или иначе касается и экономики, и, опять же, исторической памяти, да, вот мы прекрасно понимаем, что наши страны в плане работы выходят на новый уровень. Но возвращаемся к форуму региона Беларуси и России. Чего ждать от форума?
2: Этот формат работает, он уже действительно так отточен. Действительно, вот прямое взаимодействие между регионами, это та самая история, которая вот повышает эффективность взаимодействия. Уже заявлено фактически о миллиарде белорусских рублей потенциальных контрактов, которые могут быть заключены вот на этой площадке. Но это ведь еще такие встречи в формате B2B, как сейчас модно говорить. И это не только представители регионов. Это, например, представители регионов со стороны Российской Федерации и наши отраслевые министерства. И прямые договора взаимодействия между ними. То есть тут нельзя упрощаться и думать, что вот регион – это условная область, встречается с условной областью. Это очень сложная конфигурация на сегодняшний день взаимодействия. И это, конечно, B2B-контакты между хозяйствующими субъектами, и администрациями регионов. То есть это такая очень серьезная история, которая не только оценивается вот контрактами, которые будут подписаны, хотя ну, цифра уже заявляется внушительная, это и те самые потенциалы, которые сработают, вот знаете, как мультипликатор в будущем. И ведь нам на сегодняшний день, ну, на это нужно делать ставку, и это развитие реального сектора экономики. Это все то, что, ну, например, там на рынке Российской Федерации было упущено или отдано на откуп там иностранных производителей, там, в погоне за какой-то красивой этикеткой, за какой-то там сказочной технологией, которая там при ближайшем рассмотрении, ну, не всегда является той самой сказочной. Вот наша задача заполнить все те ниши, которые действительно образовались. И они образовались по нескольким причинам, поскольку, ну, некое санкционное воздействие на наши страны заставляет нас еще больше интегрироваться, ускориться в части проектных разработок, научно-технического разработок и практической реализации на уровне предприятий системы промышленности, сельского хозяйства. Это комплексное решение, в том числе, когда Республика Беларусь может заходить в регионы Российской Федерации вот прям с комплексными решениями. Там, например, механизация, цифровизация сельского хозяйства, обучение специалистов и значит, техника, которую мы умеем точно делать. Об этом не раз говорил глава государства, но мы это умеем делать, нужно это продать. И вот регионы наши, конечно, это рынок сбыта, но и я скажу, что это вот насыщено в части визуализации такими вещами, потому что вот буквально недавно приходилось быть в Новосибирске, в Горно-Алтайске, огромная промышленная территория, где, например, стоят трактора «Беларусь», другая белорусская техника. Это вот видно, это нельзя спрятать.
1: Это работает, да.
2: То есть это такие мини-хабы регионального уровня, которые обеспечивают регионы дальше, вот это это товаропроводящая сеть, вот эти мультибрендовые центры и торговые дома, это все существует, это надо поднасыщать конкретным содержанием, а тут же и финансовое сопровождение, лизинговое сопровождение, то есть работы очень много и для всех, и об этом уже действительно говорится, такие задачи поставлены, и это будет работать в будущем.
1: Кстати, еще одна тема, напомню, что Александр Лукашенко заслушал доклад по Гомельской области, председателя Гомельского облисполкома. Обстановка спокойная, непростая, но стабильная и контролируемая. Вот сейчас то, что касается, опять же, темы, которая касается безопасности, глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. Цитата. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», подчеркнул президент. Вот кому выгодны информационные вбросы, фейки, которые появляются в средствах массовой информации? Ну, давайте говорить прямо, мы видим прекрасно, что пытаются повлиять на белорусское общество всевозможными способами. Вот что происходит в этом ключе, о чем говорит президент на данном этапе? Ну и, конечно же, какие, скажем так, сейчас истории, какая ситуация на границах нашей страны?
2: Президент свой посыл всему населению страны и, в частности, тому населению, которое проживает в Гомельской области, сделал. Оно транслировано, оно очень широко было тут раскручено средством массовой информации. Очень внимательно следил за теми словами, которые сказал губернатор Гомельской области. Мне, кстати говоря, его версия нравится очень, о том, что ну, это немножко такое отвлечение внимания после того кровавого, к сожалению, инцидента, который произошел с белорусским автобусом. Я бы очень хотел в эту версию верить, вот как гражданин, но при этом вот, подспудно понимая, что ситуация, конечно, достаточно сложная. И уверен, что все службы Республики Беларусь, которые ответственны за свой спектр влияния на ситуацию, они приведены в состояние, ну, такой, знаете, готовности, состояния оперативного реагирования, потому что Гомельская область — это самый большой по территории регион Республики Беларусь, это важно понимать. Там сосредоточены стратегические предприятия, ну, как, собственно, и в Брестской области, но Гомельская область, она, конечно, тут тоже так имеет серьезную промышленную географию, и это предприятия, которые действительно нуждаются в обеспечении, вот прям физической безопасности. И это непростая задача. И учитывая, что вот наша южная соседка ввиду заявлений, ввиду действий, ввиду вот всего того, что мы слышим, немножко превращается, ну, в такого токсичного соседа в части, ну, ее собственное восприятие. Но для нас, конечно, задача держать тут вот все на контроле. Не случайно глава государства пригласил губернатора, он привлек внимание тем самым, в принципе, губернаторского корпуса вот через это общение. Но это все очень и очень серьезные вещи, как-то такую ставка, которую делает политическое руководство нашей южной соседки на повышение, что называется, градуса, она даже не совсем понятна, потому что уверен, что даже украинские военные не в восторге от сценария какого-то тут горячей фазы нашей южной границы, потому что для них это серьезнейший вызов, и вот прям не уверен, что они с такой бравадой там готовы вот это все обеспечить. Даже, честно говоря, говорю и сам немножко так трепет какой-то внутри себя, ощущая того, что об этом приходится говорить. Но время такое, оно есть. Время выбрало нас в этом смысле. И тут Беларусь должна показать, во-первых, такую разумную хладнокровность и размеренность части восприятия всего происходящего. На это и ориентирует глава государства. Но при этом вот готовность к любым вызовам, она должна безусловно присутствовать. Это то, что формирует вот трек восприятия сегодняшнего времени.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8 и 9 июля. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Беларуси. Встреча профессионалов белорусского турбизнеса, посвященная поиску способов интенсификации взаимовыгодного сотрудничества с регионами России, пройдет в Минске 2 июля. В центре внимания будут, в частности, свежие итоги 13-го форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске и Минской области. Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня и соберет представителей из 36 стран. Главной темой форума станет борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 16, в Минске, Гродно и Бресте плюс 17, в Гомеле 19 тепла. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба на новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Швайба. Следующая тема. Вот мы уже скользь затронули ситуацию, которая касается атаки на белорусский автобус. Да, мы видим прекрасно, что сейчас на данном этапе вот российская сторона, белорусская сторона сработали идеально, очень проходило, скажем так, прямо в деталях, в мелких историях взаимодействия, все это здорово, и, конечно же, все это было решено, но есть одна очень такая, на мой взгляд, важная тема, это тема, которая касается правовой оценки от международных структур. Вот в целом, не только для ситуации, скажем так, и Российской Федерации, Республики Беларусь, в целом для мирового сообщества, почему нужно, чтобы атака на белорусский автобус получила правовую оценку международных структур. И если этого не будет, к чему это может привести?
2: Вы знаете, это к дискуссии, а существует ли вообще международное право как таковое, да? И если оно существует, то в чем оно заключается? Во-первых, очень многие международные организации ввиду новых вызовов и беспрецедентности вот эскалации очень многих отношений в мире перешли в режим «здесь вижу, здесь не вижу», и что-то подобное происходит вот в части этого. Инцидентом даже это не назовешь, это террористический акт, фактически против граждан нашей страны, против даже какого-то здравого смысла, если хотите. Но такой какой-то бурной реакции на это не происходит. Вот, ну, что-то случилось, вот что-то прилетело. И понятно, что в средствах массовой информации уж точно там западных, еще каких-то, это не находит никакого отражения. Вот

0: общем-то, это все то, что подтверждает несправедливость всех тех международных отношений, которые сложились на сегодняшний день. Все то, что вызывает большую тревогу, огромное сожаление, и все то, что требует тщательного внимания со стороны Республики Беларусь. Да, ведь это же ввиду высокоточности современных типов вооружений, это же не какая-то случайная история, да? Вот какая-то пуля-дура. Это же не об этом речь. Это совершенно такая продуманная история, как мне она представляет. И это вызов для Республики Беларусь, счастье восприятия. Украинское политическое, военно-политическое руководство видит себе эту ситуацию именно так. Они вот шаги эти делают по эскалации. За их плечами стоят некие другие большие силы, которые тоже так себе это все дело понимают. Поэтому вот расчет на собственные силы, никакое международное сообщество, никакая его оценка тут уже точно не помогут. Это все такое, знаете, какие-то мягкие материи, которые уже точно не работают в такой ситуации. И да, нужно уметь быстро реагировать, что, собственно, и продемонстрировано в этом конкретном случае, в части реакции, там, обеспечения медицинской помощи. Но это и жертвы. Это и та самая кровь, которая в том числе проливается в связи с этими ситуациями. И очень хотелось бы, чтобы украинское политическое руководство, ну, прям вот не брало на себя такие вот задачи, вот так общаться с белорусским обществом, с белорусским руководством. Ну, это дурной пример.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, уже переходим к международной повестке, также активно обсуждается в средствах массовой информации. Ситуация вокруг Ормузского пролива, мы уже говорили, что она так или иначе влияет на некие процессы в целом в мире. Трамп заявляет, что США сняли морскую блокаду Ирана. Иран заявляет, что Ормузский пролив останется под его контролем. Вот что происходит, как разобраться, скажем так, в этих лабиринтах информационных, потому что очень много информации. И в целом, на ваш взгляд, вот опять же, что показала ситуация в отношениях США и Ирана. Вот что доказал Иран всему миру?
0: Ну, во-первых, такая красноречивая ситуация, которая проявляет, в общем-то, всю специфику возможных, потенциальных и происходящих военно-политических конфликтов в мире. Вот выигравших нету, да? Вот что-то происходит, вот прям глобальное. А кто победитель? И начинается потом информационная война за это одеяло по перетягиванию, чтобы обеспечить информацию свой внутренний электорат, международное сообщество в том, что вот та или иная сторона именно победители. По мнению целого ряда экспертов, конечно, такая важная часть выигрыша в этом во всем происходящем, после беспрецедентной атаки на политическое руководство, после всего того, что произошло, Иран не только сохраняет лицо, но и представляется субъектом, который в большей степени контролирует все происходящие процессы. Действия США несколько вторичны в этом смысле, поскольку, ну, блокировать то, что и так заблокировано, это, конечно, большое достижение, но при этом, ну, не является вот таким абсолютным каким-то достижением. И да, США вот в эти вещи играют, они заявляют, что вот мы разблокировали, но там сохраняем эту нашу группировку военную, готовы в любой момент это все дело повторить. Ну, Иран на это, мне кажется, спокойно очень реагирует. Уже появляется информация о том, что Иран вводит обязательные условия страхования судов, проходящих через Ормузский пролив. Более того, ну, такую интересную формулировку используют. Вот первые 60 дней мы как-то это бесплатно будем делать, хотя тоже надо разбираться, что имеет в виду Иран, когда говорит о бесплатном страховании судов. А вот, а через 60 дней мы готовы пересмотреть эту историю. То есть это яркий пример недоверия сторон друг к другу. Они не договорились вот на сегодняшнем этапе точно. Они просто делают какие-то шаги, чтобы показать, ну, как минимум там своим обществом, что вот, ну, они некие действия осуществляют и являются выигрыши от всего происходящего. Трамп действительно делает эти заявления. Они такие яркие, спонтанные, в его стиле, но они совершенно не подтверждают того, что США как-то победила в этой ситуации. Более того, ну, известно, что уже Сенат Соединенных Штатов огромное ограничивает военные полномочия Иран, своего президента, потому что видит, ну, некую такую фривольность вот в этих серьезных вопросах. Более того, иранскую авантюру, по-другому ее назвать нельзя. Нельзя назвать успешной, удачной для самих Соединенных Штатов. Но, наверное, какой-то определенный выигрыш от этого еще получает там политическое руководство Израиля, например, но точно не Соединенных Штатов. То есть, ну вот, вот эта история очень важная и тонкая. И в этом смысле это надолго. Иран сложный переговорщик и так всегда. А в этой ситуации еще осложнен вот всем тем, что произошло. Но более того, известно, как очень гордо, очень самодостаточно ведут себя иранские переговорщики на полях, предоставленных вот сейчас, например, в Швейцарии. Например, отсутствует процедура совместного рукопожатия. То есть это невозможно для иранской стороны. Отсутствует процедура комментариев каких-то, совместных фотографирований. То есть слишком далеко стороны. Они действительно и в первую очередь иранцы демонстрируют всему миру, что, ну, к сожалению, американцы повели себя так, как повели. И они переговариваются как рациональные переговорщики, но они не готовы наступать на горло собственной гордости. И это еще дополнительно вызывает некое уважение к Ирану, как он себя позиционирует. Настоящий боец, настоящая страна, которая может защищать свои национальные интересы.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В последнее время в средствах массовой информации мы видим очень активно, скажем так, идут в европейских странах смена и лидеров, да, и партии там меняются своими результатами. Ну вот новая новость у наших соседей. Президент Литвы принял отставку правительства. Уже вторая смена кабинета в текущем созыве. Что происходит там? Стармер ушел в отставку, уже, говорят, Мерц, если говорить просто, на выданье. Вот. И сейчас какая-то целая череда, уже, наверное, здесь мы сбились со счету, сколько, скажем так, изменилось за последние годы, и в составе, опять же, и партии рост их идет достаточно серьезный, и то, что касается, скажем так, представителей каких-то политических течений. Почему так активно все меняется в Европе?
0: А это, знаете, это вот характеристика политической система, которая выстраивалась Западом, она вот на современной периоде восприятия именно такова, поскольку реальные политические силы ушли вглубь, они, в общем-то, определяют концепты, нарративы движения стран, регионов, а вот то политическое руководство, которое представлено обществу, оно такое достаточно непостоянное, и оно уязвимо очень многими процессами, в том числе процессами информационного, вот такого мощнейшего воздействия на электорат. И в Литве это такая достаточно обыденная процедура. Прошлое руководство там и правительство поменялось, поскольку был коррупционный скандал. Значит, они на этом фоне ушли. И это к вопросу там о коррупции вообще в европейском регионе и в отдельно взятых странах, о глубинных проблемах коррупции, которые существуют и которые там вылазят наружу. Ну, кстати говоря, тоже не случайно в любой момент, когда это вот нужно и выгодно. Меняется структура союзов политических, они непостоянны. Это, кстати говоря, щелчок по носу электорату, поскольку приходят эти избиратели к урне для голосования, делают свой выбор, а потом начинаются какие-то структуры и реструктуризации. Правящая партия социал-демократическая литовская вот меняет своего политического партнера на ходу. Но вот ты же думаешь, люди же за что-то голосовали, а им предлагается новая какая-то конструкция. Вот, но это действительность европейская на сегодняшний день. Это заря над Неманом, эта партия ударилась, ну, со слов, по крайней мере, там, литовских политических кругов, какой-то популизм. А что такое популизм? Это в первую очередь попытка оттянуть на себя дополнительные голоса, и это их уже пугает. Поэтому развалилась немножко политическая конструкция, подтягивается другая партия, которая была, как вроде бы, в оппозиции, сейчас она уже не в оппозиции, то есть, ну, немножко такая каша. Но технически эта процедура заставляет президента, правительство отправлять в отставку, давать им там 15-дневный срок для формирования новой некой структуры правительства. Ну, такая достаточно европейская история в этом смысле. Но политические системы публичные в Европе, они все таковы. И это к вопросу о том, так а с кем договариваться, да, по каким-то важным вопросам, ведь нужно же договариваться в публичном пространстве.
1: Всерьез и надолго.
0: И всерьез, а вот не получается, поскольку чехарда политическая среди европейских лидеров, да и американцы ведь тоже какой-то стабильностью тут не отличаются. Одна администрация говорит одно, другая администрация совершенно противоположная, и не получается стратегического планирования вот с такими, в переговорах с такими политическими системами, потому что все уходит в оперативную, какую-то максимум среднесрочную перспективу. О долгосрочной перспективе приходить не приходится, в принципе, говорить, и вот эти постоянная череда сменяющихся правительств и конструкции политических систем говорит о том, что переговариваться в будущем, о чем-то договариваться будет еще сложнее.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты из сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире по радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был медиаэксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Спасибо огромное, Дмитрий, за емкий разговор.
0: Спасибо.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то президент обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8 и 9 июля. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Беларуси. Руководитель белорусского правительства в ходе доклада проинформировал главу государства об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговорах с лидером этой страны. На них, по словам Александра Турчина, обсуждалась в том числе тематика двусторонних отношений, которые развиваются успешно и динамично, а также планы по наполнению визита президента Узбекистана в Беларусь. Встреча профессионалов белорусского турбизнеса, посвященная поиску способов интенсификации взаимовыгодного сотрудничества с регионами России, пройдет в Минске 2 июля. В центре внимания будут, в частности, свежие итоги 13-го форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске и Минской области, а также практические кейсы и новые возможности работы с российским рынком. В формате открытого диалога профессионалы отрасли обсудят, какие российские регионы сегодня наиболее перспективны для продвижения белорусского туристического продукта, чем отличаются рынки России.

посещение мемориального комплекса «Тростенец». Также для участников конгресса предусматривается экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17, в Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьева, служба новостей Альфа-Радио.

0: Belly dance. Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил князя и великого магистра суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты фра Джона Данлепа с днем святого Иоанна Крестителя. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов. Гуманность, солидарность и стремление к миру, говорится в поздравлении. Торжественное открытие обновленного мемориального комплекса «Багратион» состоялось накануне в Светлогорском районе. В своем обращении к участникам мероприятия президент Беларуси отметил, что открытие обновленного комплекса является еще одним ярким проявлением благодарной памяти потомков о подвиге героев, подаривших свободу белорусскому народу. Эта память будет жить вечно. Отмечу, после реконструкции территория комплекса увеличилась почти вдвое, став многофункциональным центром патриотического просвещения и воспитания. Сердце комплекса – это новый высокотехнологичный музейный павильон, в котором разместилось 5 тематических залов. Города Брестской области заключат новые соглашения о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию юго-западного региона Беларуси на форуме возглавит председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа в том числе предусматривает подписание двусторонних документов. В частности, намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облсполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский облсполком и администрация Астраханской области. И в завершении выпуска: авиакомпания «Белавия» сегодня после перерыва возобновила регулярные рейсы из Минска в столицу российского Башкортостана – Уфу. Полеты по маршруту Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю. Вылет из национального аэропорта Минск, согласно расписанию, в 9:30 утра, прибытие в международный аэропорт Уфа в 14:20. Обратно.

15, в Бресте 20, тепла, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Глава государства также отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Речь, в частности, шла и о переговорах глав правительства Беларуси и России. В этом году в Палату представителей поступит проект Кодекса о здравоохранении. Он объединит законы, обеспечивающие функциональность в области здравоохранения. Об этом на пресс-конференции сообщила член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова. Она отметила, что проект Кодекса о здравоохранении разрабатывается в рамках программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, принятой на 7-м Всебелорусском народном собрании. И в завершении выпуска выставка «Ярмарка регионов Беларуси и России» 27 июня откроется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» для минчан и гостей столицы. Это масштабная экспозиция с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и сферы торговли. Белорусская часть будет представлена всеми областями и городом Минском. Отмечу, выставка «Ярмарка» продолжит серию мероприятий в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 20, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 21, в Бресте 22 тепла, в Гомеле плюс 23. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-радио.

0: Радио твоего дня. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, чем опасно одиночество, что такое туннельный синдром и какая рыбка золотая, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Чувство одиночества может быть связано с более быстрым ухудшением когнитивных функций и сокращением продолжительности жизни у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 175 тысяч человек из 18 стран мира. Исследователи подчеркивают, что одиночество и социальная изоляция – это не одно и то же. Одиночество связано с субъективным ощущением нехватки общения, тогда как изоляция означает фактическое отсутствие социальных контактов. Анализ показал, что именно чувство одиночества оказалось наиболее тесно связано с риском ухудшения памяти и мышления. Ученые выяснили, что увеличение уровня одиночества на 10% сопровождалось ростом риска когнитивных нарушений на 8-9%. Кроме того, люди, чаще испытывавшие одиночество, реже возвращались от легких когнитивных нарушений к нормальному состоянию. При этом сама по себе социальная изоляция демонстрировала гораздо более слабую связь с ухудшением работы мозга. Причиной онемения пальцев рук может стать туннельный синдром запястного канала, который часто развивается из-за длительной работы за компьютером и привычки постоянно пользоваться смартфоном. Существует целый ряд специальных лечебных методов. Во-первых, это назначение гигиены труда и назначение лечебной физкультуры, которая снижает напряжение в мышцах кисти. В более сложных случаях, по словам медиков, применяются блокады. Это инъекции лекарственных препаратов непосредственно в канал, где проходит нерв. В запущенных ситуациях требуется хирургическое вмешательство, которое освобождает нерв от сдавливающих его тканей. Причина развития синдрома кроется в неправильных движениях и неверной нагрузке, поэтому важно вовремя выявить проблему и предупредить заболевание. Скумбрия может способствовать снижению воспалительных процессов в организме, которые в том числе связаны с приступами мигрени, а также быть полезной при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата. Положительный эффект связан с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшать хроническое воспаление. Конечно, рыба не является лечением, однако она может снизить частоту приступов мигрени при регулярном включении в рацион. Все дело в том, что мы потребляем слишком много омега-6 жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия же помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени. Кроме того, этот вид рыбы полезен для сердечно-сосудистой системы, благоприятно влияет на суставы и когнитивные функции. В ее составе полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы В, что делает эту рыбу важной частью рациона при умственных и физических нагрузках. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил князя и великого магистра суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского рода Сеймальты фра Джона Данлопа с днем святого Иоанна Крестителя. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов. Гуманность, солидарность и стремление к миру, говорится в поздравлении. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8 и 9 июля. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Беларуси. Руководитель белорусского правительства в ходе доклада проинформировал главу государства об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговорах с лидером этой страны. На них, по словам Александра Турчина, обсуждалась в том числе тематика двусторонних отношений, которые развиваются успешно и динамично, а также планы по наполнению визита президента Узбекистана в Беларусь. Депутаты на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва, которое проходит сегодня, во втором чтении приняли законопроект об изменении законов по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности. Документом устанавливается возможность свободного использования музыкальных произведений без согласия авторов или иных правообладателей при создании и распространении редакциями телевизионных средств массовой информации, телепередач и телефильмов из состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, введение механизма выдачи принудительной лицензии в сфере авторского права и смежных прав. И в завершении выпуска уникальная выставка открылась в Доме правительства, посвященная подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты по крупицам собирали поисковики Беларуси и России. Это фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа героя Советского Союза Николая Гастелло. Выставка – результат десятилетней работы экспедиции. Отмечу, всего найдено и установлено 107 мест падения самолетов. Экспозиция продлится до 26 июня, до 85-й годовщины подвига экипажа Гастелло. И о погоде: сейчас в Минске, Могилеве и Витебске плюс 21, в Гродно и Гомеле плюс 23, в Бресте 25 тепла. Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 24-26, в Минске и Могилеве днем от 21 до 23 тепла, в Бресте плюс 26-28, в Витебске от 20 до 22 выше 0. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев подчеркнул, что пока Запад называет нацистское вторжение освобождением, белорусы помнят истинное лицо оккупации.
2: Счастье в том, что Беларусь 22 июня 1941 года сегодня оценивает так же, как мы оценивали это и много лет назад. У нас как раз взгляды на эту дату не изменились.

0: концептуально. То есть для нас это действительно всегда был трагический день. Это был день начала самой жестокой пока что на данный момент войны, которая прокатилась по нашим землям. И мы никогда не отказывались от именно такого понимания этой даты. Что, к сожалению, мы наблюдаем у наших соседей. Вот там произошла переоценка. Вот там они многие по-другому на эту дату смотрят и уже договорились чуть ли не до того, что это для них там день освобождения. У нас, да, у нас, когда гитлеровцы пришли на территорию Советского Союза, на территорию Беларуси, они здесь 22 июня объявили даты освобождения. И некоторые наши прихлебатели тут были, коллаборационисты, которые пошли на службу к нацистам, они носились тут с портретами Гитлера-освободителя. Так вот, слава богу, что Беларусь за все эти годы сохранила однозначное прочтение этой даты. Это великая трагедия, величайшая. В этот день Беларусь вместе со всеми остальными народами Советского Союза бывшего, которые сегодня, к сожалению, разделены по многим национальным квартирам. Но мы сегодня с большинством из них вспоминаем эту трагическую дату и прекрасно понимаем, что это было жесточайшее и ужасающее испытание, которое выпало на долю наших народов. Это страшнейшие жертвы. Одна только Беларусь потеряла каждого третьего, где-то по подсчету там в районе 3 миллионов человек. Из 27 миллионов, которые погибли вообще в Советском Союзе во время всей Великой Отечественной и Второй мировой войны. Беларусь потеряла больше половины своего национального богатства. Это если вот вчера, как раз таки позавчера, я участвовал тоже лично в Бресте, в Международном форуме Союзного государства, посвященном вот этим трагическим событиям. Форум назывался «Великая наследие, общее будущее». Вот. И участвовал в работе научной конференции, которая там проходила. Съехались представители Беларуси, Российской Федерации, ученые, которые с фактами, с цифрами в руках еще раз вспоминали события той войны, экстраполировали на день сегодняшний развитие всех этих идеологических процессов, в том числе возрождение, к сожалению, неонацизма, что мы сегодня наблюдаем. Ну вот, один из наших известных ученых, Николай Бузин, привел цифру, почерпнутую уже из исследований нашей современной Генеральной прокуратуры, что Беларусь потеряла больше 43 тысяч тонн золота на сегодняшний день, если измерять это все вот национальное богатство, которое мы потеряли. Но самое главное, это, конечно же, судьба людей. Это каждый третий, к сожалению, погиб. И как мы можем оценивать 22 июня? Мы можем его оценивать только так, как величайшую трагедию, постигшую наш народ и другие народы Советского Союза, и вспоминать одновременно мужество тех, кто в первые минуты борьбы стал на защиту нашей Родины и сражался до конца.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о сохранении исторической памяти и национальной безопасности Беларуси.
2: К сожалению, идеология – это базовая вещь, которая заложена в основе любого государства, в основе сплочения любого народа. И сегодня мы должны сохранять нашу идеологию, да, которая в том числе основывается на воспоминаниях о той войне, как о страшной трагической войне, где мы были жертвами, но где мы при этом сумели противостоять агрессии, где мы сумели отстоять правду и спасти, может быть, вообще все человечество. И сегодня вот эти вопросы, к сожалению, становятся ареной идеологических битв, информационных войн. Для того, чтобы сегодня нам сохранять нашу идентичность, наше национально-культурное историческое наследие, нам сегодня приходится его отстаивать, потому что огромное количество идет желающих переписать историю, переделать. Нас сегодня пытаются выставить якобы чуть ли не даже не то, что соагрессорами, а главными агрессорами. Мол, если бы не было сталинского кровавого режима в СССР, Гитлер бы и не появился, и не начал бы эту войну. То есть доходит уже до таких вот уровней рассуждения. Целые научно-исследовательские институты на Западе работали над тем, чтобы извратить полностью, перевернуть картину вот Второй мировой, Великой Отечественной войны, выставить героев убийцами, выставить вот этих вот нацистов и их пособников, выставить чуть ли не борцами за счастье человечества. Вот. И, конечно, для нас это сегодня вопрос национальной безопасности. Если наших людей начнут убеждать в том, что это мы во всем виноваты, что если нам будут рассказывать, что это вы должны каяться, если нам уже давно рассказывают, что там гитлеровский, сталинский режим стоял наравне, то мы в результате потеряем себя. И этого и добиваются наши враги. Поэтому, конечно, мы сегодня оставим вопрос сохранения исторической памяти не только на уровне деятельности там, профессиональных историков. А это действительно задача по защите национальных интересов в глобальном смысле, сохранение самих себя, своей идентичности. И важно здесь, да, что у нас должна быть координация. Мы видели, вот как, к сожалению, сегодня в странах, даже сопредельных с нами, бывших союзных республиках, Прибалтике, как уже извернули все, на Украине, вывернули наизнанку. Когда они вначале поставили знак равенства между нацистским и коммунистическим режимами, как они их называли. То есть вначале сказали, что преступники были и те, а сегодня, что мы видим в странах Прибалтики, так они как раз уже показывают, что коммунисты — это преступники, а нацисты — это молодцы. Когда они взрывают памятники советским воинам, уничтожают полностью всю мемориальную память, при этом ставят памятники нацистам, коллаборационистам, не стесняясь, ходят в честь них маршами, как там это происходит в Латвии, в честь легиона, латвийского легиона СС, который должен быть осужден по результатам Нюрнбергского трибунала, как преступная организация. Они, не стесняясь, ставят им памятники и ходят в честь них маршами. Вот это страшно, да? Вот это.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о конфликте между Польшей и Украиной.
2: Что касается отношений Польши и Украины. Вся их показная дружба, основанная на русофобии, ненависти к России, к Беларуси, она очень быстро заканчивается, поскольку между этими странами есть непреодолимые культурные и исторические конфликты. И как раз в обеих странах сегодня у власти находятся силы, которые эти свои исторические культурные особенности не готовы забыть, спрятать, не готовы поступиться ради дружбы с соседями. С одной стороны, на Украине выпячивают, просто откровенно выпячивают убийц, предателей, тех, кто занимался геноцидом еще почище, чем нацисты. Это местные вот эти вот представители организации украинских националистов, украинской повстанческой армии АУН-УПА. И демонстративные шаги, которые делает Зеленский, когда он сейчас называет именем этих убийц, называет свои вооруженные части, когда занимаются перезахоронением торжественным там того же Мельника, являвшегося одним из активных проводников идеологии украинского национализма в годы Великой Отечественной войны. А основная как раз-таки деятельность украинских националистов во время войны заключалась в убийстве польских жителей. Со стороны Польши мы видим тоже выпячивание своих, как они их считают, национальных героев. Вот глядя на их сварку эту, да, на эти все собачения между собой, хочется сказать, чума на ваших дома. Это первое. Потому что здесь обе стороны, как говорится, замараны по локоть историческими преступлениями, а сегодня они выясняют между собой, у кого крови больше, никто не готов пойти на признание там и каким-то образом пойти на сотрудничество с другой стороной. Плюс к этому сегодня у Польши, конечно же, возникают очень серьезные вопросы. Мы оказываем вам помощь в войне, мы вас снабжаем всем, чем угодно. Деньгами, даем вам логистику, поставляем вам оружие, отправляем к вам туда наших польских солдат, всяких под маркой добровольцев, да? А чем вы нам отплатили? Что это за черная неблагодарность, когда вы свой бандеровский этот красно-черный флаг везде нам пихаете, когда вы не хотите принять нашу сторону, не хотите своих вот этих вот палачей польского народа в этом, собственно, обвинить. Особенно это стало ярко, когда мы видим сегодня во главе польского государства бывшего руководителя Института национальной памяти польского, да, значит, Карл Навроцкий, как раз в эти вопросы очень сильно был погружен. Он как раз сторонник польского национализма. И вот этот вот польский национализм, доведенный до крайней степени, шовинизм польский, столкнулся с украинским национализмом, украинским нацизмом. Вот мы видим сегодня результат. Страдают от этого все. То есть политические акции перерастают в экономические. С одной стороны, Польша поддерживала Украину, и Европа поддерживала Украину, открывая свой рынок, разрешая там украинским фермерам поставлять свою продукцию на европейский рынок. Это убивало польских фермеров, которые производили в силу обстоятельств экономических более дорогую продукцию. Сегодня эти фермеры вышли, перекрыли дороги, требуют, чтобы прекратили ввоз этой дешевой украинской продукции, которая сбивает цену, которая разоряет польских фермеров. Польское правительство пока само принять решение не может, потому что оно зависимо от Европы, потому что во главе польского правительства стоит проевропеец Туск, который как раз-таки действует в интересах Европы. И мы видим такой клубок проблем, разрешение которого в ближайшее время просто не предвидится.
0: Ток-шоу «Будни».

0: слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Кроме того, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Эффективность уголовно-правовой политики определяется степенью гуманизации соответствующего законодательства и практики. Это отметил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на заседании Пленума Верховного суда, на которое вынесен для обсуждения вопрос судебной практики замены наказания более строгим в случае злостного уклонения от его отбывания. Как отметил Андрей Швед, сегодня мы наблюдаем общий тренд на смягчение наказания с одной стороны и оперативное реагирование законодателя и правоприменителя на новые вызовы, связанные с общественной безопасностью, с другой. Вследствие этого формируется запрос общества на адекватный подход к принимаемым мерам, направленным на обеспечение правопорядка и справедливости уголовно-правовой политики нашего государства. В Министерстве образования проходит коллегия, посвященная развитию системы дошкольного образования в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Главной темой заседания стал анализ реализации концепции развития системы дошкольного образования. Обсуждаются итоги прошлого года и стратегия развития до 2035 года. Наша цель на период до 2035 года – создать среду, где безопасность и здоровье ребенка становится фундаментом для раскрытия его талантов. Но главный ресурс этой системы – квалифицированный педагог и его доверительный союз с родителями, приводит слова министра образования Андрея Иванца пресс-служба. На базе столичной «Сдюшор» по плаванию «Янтарь» стартовал международный турнир памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. На традиционное соревнование, которое проводится с 1986 года, заявилось более 400 ребят из Беларуси и России. Нашу страну представляют юные пловцы из Минска, Гродно, Бреста, Пружан, Жлобина, Ветки и Климовичей. Российская сторона делегировала команды из Санкт-Петербурга, Калининграда, Липецка, Архангельска, Воронежа, Борисоглебска, Сыктывкара и Кронштадта. Церемония открытия стартует сегодня в 15:30. Финальные заплывы будут проходить в вечерних программах с 24 по 26 июня. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 23, в Бресте плюс 25, в Гомеле плюс 24, в Могилеве 22 выше 0, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше 0, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии. Наш

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио твоего дня.

Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра нашей страны Александра Турчина. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Перечень подлежащих профилактическому учету лиц предложено расширить в Беларуси. Это предусмотрено законопроектом об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений, принятым сегодня депутатами во втором чтении. Как пояснил в комментарии журналистам член постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Пашков, профилактический учет будет расширен в отношении двух категорий граждан. Во-первых, это лица, которые вернулись из лечебно-трудовых профилакториев. Ранее они не были охвачены профилактическим вниманием со стороны органов внутренних дел. Во-вторых, это осужденные к штрафу лица, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, то есть те, кто осуждены к штрафу и не исполняют решение суда, пояснил депутат. Ситуационную помощь малообеспеченным гражданам-инвалидам будут оказывать не только на вокзальных комплексах, но и на вокзалах. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Юрий Панфилов, комментируя принятый во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Депутат пояснил, в представленном нам проекте закона предлагалось оказание ситуационной помощи маломобильным гражданам-инвалидам исключительно на вокзальных комплексах, но вокзалов гораздо больше, поэтому места оказания помощи этим гражданам были существенно увеличены, сказал он. Школьник из Беларуси станет участником международной экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе, сообщили в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси. В Москве в музее «Атом» накануне состоялось подведение итогов 7-го сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного при поддержке «Росатома». Были объявлены имена победителей, которые уже в августе отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Среди них белорусский школьник, учащийся гимназии номер 1 Витебска имени Алферова, Тихон Корниенко. «Я надеюсь, что получу огромный багаж знаний и опыта. Миссия представлять Беларусь в предстоящей экспедиции – огромная честь и ответственность для меня», – отметил Тихон. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 23, в Бресте и Гомеле плюс 25, в Могилеве 22 выше 0, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле 24-26 с плюсом, в Бресте 28-30 выше 0, в Гродно плюс 26-28, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: страны.
1: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
3: Мы знаем законы нашей страны.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Ты слушаешь Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, чем опасно одиночество, что такое туннельный синдром и какая рыбка золотая. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Чувство одиночества может быть связано с более быстрым ухудшением когнитивных функций и сокращением продолжительности жизни у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 175 тысяч человек из 18 стран мира. Исследователи подчеркивают, что одиночество и социальная изоляция – это не одно и то же. Одиночество связано с субъективным ощущением нехватки общения, тогда как изоляция означает фактическое отсутствие социальных контактов. Анализ показал, что именно чувство одиночества оказалось наиболее тесно связано с риском ухудшения памяти и мышления. Ученые выяснили, что увеличение уровня одиночества на 10% сопровождалось ростом риска когнитивных нарушений на 8-9%. Кроме того, люди, чаще испытывавшие одиночество, реже возвращались от легких когнитивных нарушений к нормальному состоянию. При этом сама по себе социальная изоляция демонстрировала гораздо более слабую связь с ухудшением работы мозга. Причиной онемения пальцев рук может стать туннельный синдром запястного канала, который часто развивается из-за длительной работы за компьютером и привычки постоянно пользоваться смартфоном. Существует целый ряд специальных лечебных методов. Во-первых, это назначение гигиены труда и назначение лечебной физкультуры, которая снижает напряжение в мышцах кисти. В более сложных случаях, по словам медиков, применяются блокады. Это инъекции лекарственных препаратов непосредственно в канал, где проходит нерв. В самых запущенных ситуациях требуется хирургическое вмешательство, которое освобождает нерв от сдавливающих его тканей. Причина развития синдрома кроется в неправильных движениях и неверной нагрузке, поэтому важно вовремя выявить проблему и предупредить заболевание. Скумбрия может способствовать снижению воспалительных процессов в организме, которые в том числе связаны с приступами мигрени, а также быть полезной при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата. Положительный эффект связан с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшать хроническое воспаление. Конечно, рыба не является лечением, однако она может снизить частоту приступов мигрени при регулярном включении в рацион. Все дело в том, что мы потребляем слишком много омега-6 жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия же помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени. Кроме того, этот вид рыбы полезен для сердечно-сосудистой системы, благоприятно влияет на суставы и когнитивные функции. В ее составе полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы В, что делает эту рыбу важной частью рациона при умственных и физических нагрузках. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. Производим все, умеем производить, как продаем. На это обратите внимание, что касается внутренних проблем, поручил глава государства руководителю правительства. Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов. Законопроект об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля принят во втором чтении на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. В частности, законопроектом предусматривается закрепление новых принципов деятельности органов Комитета государственного контроля, независимость от деятельности других государственных органов, политических партий, других общественных объединений и иных организаций, должностных лиц, а также профилактика правонарушений в экономической сфере. Комитет государственного контроля наделяется функциями контроля в отношении Банка развития Республики Беларусь и контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае этого года составила 3003 рубля 5 копеек. Об этом сообщили в Белстате. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске – 3891 рубль. Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи – 6076 рублей 90 копеек. Количество безработных в Финляндии достигло 376 тысяч человек, что стало рекордом с 1998 года, сообщает статистическое управление страны. В мае уровень безработицы вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей не было с 1998 года. По данным статистического управления, уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет, без учета сезонных колебаний, также поднялся до рекордной для 21 века отметки – 12,7% против 10,5% год назад. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 24, в Бресте плюс 27, в Гомеле плюс 25, в Могилеве, Витебске и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и

черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. В Беларуси обновили правила для владельцев и пользователей дорог. Узбекистан открывает цеха для белорусской техники. И в Беларуси появится сервис, на котором можно решать любые вопросы с электрокарами. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Александр Лукашенко в понедельник подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Этот документ создает новую правовую основу для всей дорожной отрасли от строительства до эксплуатации трасс. Закон четко прописывает, кто за что отвечает. Закреплены права, обязанности и ответственность как владельцев автомобильных дорог, так и тех, кто ими пользуется. Благодаря подписанному закону в стране появится единый информационный фонд дорожной деятельности. По сути, база данных, где будет собрана вся актуальная информация о строительстве и ремонте дорог. Это должно упростить планирование работы и сделать отрасль более прозрачной. Документ также устанавливает правила разработки проектной документации, возведения, реконструкции и капитального ремонта автодорог. Отдельно закреплены принципы, по которым будет рассчитываться сметная стоимость таких работ. Белорусская сельхозтехника может получить постоянную прописку в Узбекистане. Страна готова не просто закупать комбайны и тракторы, а организовать совместное производство, чтобы в перспективе поставлять продукцию дальше, на рынки соседних государств. Кстати, определенный опыт взаимодействия у Минска и Ташкента уже есть. На территории Узбекистана организована крупноузловая сборка тракторов МТЗ. Кроме того, запущено совместное производство трехколесных хлопководческих машин, техники, специально адаптированной под местные климатические и почвенные условия. С ростом экономики в Узбекистане увеличивается и потребность в дорожно-строительной технике. По словам экспертов, Минск и Ташкент уже реализуют проекты в этой сфере, и их можно расширять. В перспективе Узбекистан может стать для Беларуси не только производственной базой, но и важным логистическим путем для выхода на рынки соседних стран. И в завершении выпуска: Белорусская ассоциация развития электротранспорта «БЭТА» запустила онлайн-портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным авто. Одно окно открыто для любых обращений, как жалоб и критики, так и предложений или пожеланий. А еще можно просто задать волнующий вопрос о собственном электромобиле, на который ответят профессионалы. Одно окно доступно всем желающим, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля. Отмечу, сегодня в Беларуси уже работает 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70% – быстрые ЭЗС. На дорогах страны ездят порядка 60 тысяч зеленых авто, в том числе около 40 тысяч – чистые электрокары, а более 20 – гибриды. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», – подчеркнул президент. Кроме того, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Города Брестской области заключат новое соглашение о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию юго-западного региона Беларусь возглавит председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа предусматривает подписание двусторонних документов. Так намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облсполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский облсполком и администрация Астраханской области. Новые побратимские соглашения также закрепят Брест, Барановичи и Пинск. Белавия после 5-летнего перерыва возобновила регулярные полеты по маршруту Минск-Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Башкортостан традиционно остается одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов в сфере промышленной кооперации, поставок техники и инвестиционных проектов. За последние годы между республиками состоялось более 130 взаимных бизнес-миссий и отраслевых визитов. Белавия будет летать по средам. Вылет из Минска в 9:30, прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс в 15:20, прибытие в Минск в 16:20. В Беларуси проходит конкурс научно-исследовательских работ «Светлый след, буди вечно живы», приуроченный к 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, колледжей и техникумов, студенты вузов. Работы принимаются до 18 октября. Победители конкурса будут приглашены к участию в работе молодежной секции Международной научно-практической конференции «Простора творчести», которая состоится в ноябре в Литературном музее Максима Богдановича. Научно-исследовательские работы и заявки на конкурс обязательно присылаются как в бумажном, так и в электронном виде. С подробностями можно ознакомиться на сайте Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 24, в Бресте плюс 27, в Гомеле плюс 25, в Могилеве 21 выше 0, в Витебске и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше 0, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
5: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
6: Фундамент стабильности Беларуси. Медиаэксперт Дмитрий Швайба объяснил важность развития реального сектора экономики.
7: Беларусь свою ставку сделала на развитие реального сектора экономики. Это то, что обеспечивает ту самую пресловутую социально-экономическую устойчивость, социально-экономическую безопасность. И в этом смысле промышленность, сельское хозяйство, строительство и нефтехимия являются определяющими для промышленного сектора страны. Глава государства открыто ведет диалог с обществом. Он фактически, публично озвучивает сложности, его беспокоит. Процессы, идущие там в промышленном секторе. В общем-то, он направляет тем самым внимание губернаторского корпуса на решение этих проблем в оперативном режиме. Да, сельское хозяйство готово, оно способно показать тот уровень, который традиционно высокий, обеспечен в Республике Беларусь. Оно способно показать прирост. Эти потенциалы уже на сегодняшний день чувствуются. Это строительство, которое тоже показывает положительную динамику. И это задача перед промышленным сектором, выведение, в общем-то, предприятий промышленности, в целом системы на тот уровень, который устраивал бы развитие, полноценного развития экономики страны.
5: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
8: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Контракты оцениваются в миллиард рублей. Медиаэксперт Дмитрий Швайба о предстоящем 13-м форуме регионов Беларуси и России.
2: Этот формат работает, он уже действительно так отточен. Действительно, вот прямое взаимодействие между регионами – это та самая история, которая вот повышает эффективность взаимодействия. Уже заявлено фактически о миллиарде белорусских рублей потенциальных контрактов, которые могут быть заключены вот на этой площадке. Но это ведь еще такие встречи в формате B2B, как сейчас модно говорить. И это не только представители регионов. Это, например, представители регионов со стороны Российской Федерации и наши отраслевые министерства. И прямые договора взаимодействия между ними. То есть тут нельзя упрощаться и думать, что вот регион – это условная область, встречается с условной областью. Это очень сложная конфигурация на сегодняшний день взаимодействия. И это, конечно, B2B-контакты между хозяйствующими субъектами и администрациями регионов. То есть это такая очень серьезная история, которая не только оценивается вот контрактами, которые будут подписаны, хотя ну, цифра уже заявляется внушительная, это и те самые потенциалы, которые сработают, вот знаете, как мультипликатор в будущем. И ведь нам на сегодняшний день ну, на это нужно делать ставку. И это развитие реального сектора экономики. Это все то, что ну, например, там на рынке Российской Федерации было упущено или отдано на откуп там, иностранных производителей там, в погоне за какой-то красивой этикеткой, за какой-то там сказочной технологией, которая там при ближайшем рассмотрении, но не всегда является той самой сказочной. Вот наша задача заполнить все те ниши, которые действительно образовались. И они образовались по нескольким причинам, поскольку ну, некое санкционное воздействие на наши страны заставляет нас еще больше интегрироваться, ускориться в части проектных разработок, научно-технического разработок и практической реализации на уровне предприятий системы промышленности, сельского хозяйства. Это комплексное решение, в том числе, когда Республика Беларусь может заходить в регионы Российской Федерации вот прям с комплексными решениями. Там, например, механизация, цифровизация сельского хозяйства, обучение специалистов и значит, техника, которую мы умеем точно делать. Об этом не раз говорил глава государства. Но мы это умеем делать, нужно это продать. И вот регионы наши, конечно, это рынок сбыта. Но и я скажу, что это вот насыщено в части визуализации такими вещами, потому что вот буквально недавно приходилось быть в Новосибирске, в Горно-Алтайске. Огромная промышленная территория, где, например, стоят трактора «Беларусь», другая белорусская техника. Это вот видно, это нельзя спрятать.
3: Это работает, да.
2: То есть это такие мини-хабы регионального уровня, которые обеспечивают регионы дальше. Вот это товаропроводящая сеть, вот эти мультибрендовые центры, торговые дома. Это все существует, это надо поднасыщать конкретным содержанием, а тут же и финансовое сопровождение, лизинговое сопровождение. То есть работы очень много и для всех. И об этом уже действительно говорится. Такие задачи поставлены, и это будет работать в будущем.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Разумная хладнокровность и готовность к любым вызовам. Медиаэксперт Дмитрий Швайба о ситуации на южной границе Беларуси.
2: Президент свой посыл всему населению страны, и в частности тому населению, которое проживает в Гомельской области, сделал. Оно транслировано, оно очень широко было тут раскручено средством массовой информации. Очень внимательно следил за теми словами, которые сказал губернатор Гомельской области. Мне, кстати говоря, его версия нравится очень, о том, что это немножко такое отвлечение внимания после того кровавого, к сожалению, инцидента, который произошел с белорусским автобусом. Я бы очень хотел в эту версию верить, вот как гражданин, но при этом вот подспудно понимая, что ситуация, конечно, достаточно сложная. И уверен, что все службы Республики Беларусь, которые ответственны за свой спектр влияния на ситуацию, они приведены в состояние, такой, знаете, готовности, состояния оперативного реагирования, потому что Гомельская область — это самый большой по территории регион Республики Беларусь, это важно понимать. Там сосредоточены стратегические предприятия, как, собственно, и в Брестской области, но Гомельская область, она, конечно, тут тоже так имеет серьезную промышленную географию, и это предприятия, которые действительно нуждаются в обеспечении прямой физической безопасности. И это непростая задача. И учитывая, что наша южная соседка, ввиду заявлений, ввиду действий, ввиду всего того, что мы слышим, немножко превращается в такого токсичного соседа в части ее собственное восприятие. Но для нас, конечно, задача держать тут все на контроле. Не случайно глава государства пригласил губернатора. Он привлек внимание тем самым, в принципе, губернаторского корпуса через это общение. Но это все очень и очень серьезные вещи. Как-то такую ставку, которую делает политическое руководство нашей южной соседки на повышение, что называется, градуса, она даже не совсем понятна, потому что уверен, что даже украинские военные не в восторге от сценария какого-то горячей фазы нашей южной границы, потому что для них это серьезнейший вызов, и прям не уверен, что они с такой бравадой готовы это все обеспечить. Даже, честно говоря, говорю и сам немножко так трепет какой-то внутри себя, ощущая того, что об этом приходится говорить. Но это время такое, оно есть. Время выбрало нас в этом смысле. И тут Беларусь должна показать, во-первых, такую разумную хладнокровность и размеренность части восприятия всего происходящего. На это и ориентирует глава государства. Но при этом готовность к любым вызовам, она должна безусловно присутствовать. И это то, что формирует трек восприятия сегодняшнего времени.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России и длительной командировке за рубеж. Минск и Минская области 25 и 26 июня станут центрами союзной интеграции. Пройдет форум регионов Беларуси и России. Александр Турчин анонсировал визит президента Узбекистана в Беларусь. Сегодня прошло заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Депутаты рассмотрели и приняли 5 законопроектов.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина. Перед ожидаемой встречей президентов Беларуси и России правительства обеих стран постарались разрешить многие вопросы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Беларуси. Руководитель правительства рассказал, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
2: Была возможность обсудить весь спектр наших белорусско-российских отношений, те вопросы, которые у нас возникают. Значит, и мы принимали целый ряд конкретных решений, поэтому, в принципе, целый ряд вопросов решили, я не скажу, что положительно, наверное, хотя это можно так сказать положительно, но я думаю, на взаимовыгодных условиях, поэтому за что Михаилу Владимировичу отдельно слова благодарности. Поэтому, безусловно, я все это доложил главе государства при ближайшей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Они, опять же, будут обсуждать все наши взаимоотношения. Но, как говорит наш президент, мы постарались правительство сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше.
1: Президент Беларуси также отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов. Охарактеризовал этот форум президент.
0: Факты на стол.
1: Минск и Минская область 25 и 26 июня станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Его главная тема – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Завтра, в первый день, запланированы заседания секции форума. Во второй председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших холдингов, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Экспозицию на площадке выставочного центра 27 июня смогут посетить все желающие. Белорусская часть будет представлена всеми областями и городом Минском. Участие примут крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, заводы и фабрики, частные производители и специализированное производство. Посетителей также ждут интерактивные презентации, мастер-классы и дегустации.
0: Это важно.
1: За годы проведения форум регионов приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ двух государств. Парламентарии и эксперты отмечают, что количество и качество контрактных связок в этом году выйдет на принципиально новый уровень. Каждый новый форум регионов Беларуси и России показывает динамику развития и позволяет оперативно решать актуальные вопросы. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый. По контрактам, которые были заключены ранее между регионами Беларуси и России, построено немало объектов, которые позволили создать рабочие места, обеспечить стабильную зарплату, поступление в бюджет. Это стабильность нашего рынка валютного, курса рубля и достаток людей. Чем крепче экономика, чем больше контрактов, тем сильнее социальная обеспеченность нашей страны. На это форум и нацелен, заключил Михаил Русый. В чем уникальность 13-го форума регионов Беларуси и России, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. Она подчеркнула, что форум – это одна из самых важных площадок для развития регионального сотрудничества, потому что на ней встречаются представители государственных органов, разрабатывающие стратегию и тактику, и производственники, непосредственно их реализующие. Ольга Лазоркина отметила, что нынешний форум – это еще и позиционирование союзного государства на международной арене. Эта тема поднималась буквально последние недели в ходе визитов российских представителей. Мы будем затрагивать не только экономический блок, но и культурно-гуманитарный, ценностный. Поэтому итоги этого мероприятия будут оцениваться не только подписанными соглашениями, но еще и образом будущего. И вот этой закладкой позиционирования союзного государства на международной арене, подытожила эксперт. Напомню, в прошлом году форум регионов Беларуси и России прошел в Нижнем Новгороде. Именно он стал деловой столицей союзного государства. Его главные экономические итоги таковы. Подписано 210 документов, из них 100 контрактов на общую сумму 750 миллионов рублей. Впечатлила и география охвата. На форуме были представлены 79 регионов России и все области Беларуси. Напомню, первый форум регионов Беларуси и России состоялся в июне в 2014 году в Сочи.
0: Мнение эксперта.
1: О том, чего ожидать от форума регионов Беларуси и России, рассказал медиа-эксперт Дмитрий Швайба. Он подчеркнул, что этот формат взаимодействия Беларуси и России отработан и доказал свою результативность.
3: Этот формат работает, он уже действительно так отточен. Действительно, вот прямое взаимодействие между регионами – это та самая история, которая повышает эффективность.

0: действующими субъектами и администрациями регионов. То есть это такая очень серьезная история, которая не только оценивается вот контрактами, которые будут подписаны, хотя ну, цифра уже заявляется внушительная. Это и те самые потенциалы, которые сработают, вот знаете, как мультипликатор в будущем. И ведь нам на сегодняшний день ну, на это нужно делать ставку. И это развитие реального сектора экономики. Это все то, что, ну, например, там, на рынке Российской Федерации было упущено или отдано на откуп там, иностранных производителей там, в погоне за какой-то красивой этикеткой, за какой-то там сказочной технологией, которая там при ближайшем рассмотрении ну, не всегда является той самой сказочной. Наша задача заполнить все те ниши, которые действительно образовались. И они образовались по нескольким причинам, поскольку ну, некое санкционное воздействие на наши страны заставляет нас еще больше интегрироваться, ускориться в части проектных разработок, научно-технических разработок и практической реализации на уровне предприятий системы промышленности, сельского хозяйства. Это комплексное решение, в том числе, когда Республика Беларусь может заходить в регионы Российской Федерации вот прям с комплексными решениями. Там, например, механизация, цифровизация сельского хозяйства, обучение специалистов и техника, которую мы умеем точно делать, об этом не раз говорил глава государства, но мы это умеем делать, нужно это продать. И вот регионы наши, конечно, это рынок сбыта. Ну и я скажу, что это вот насыщено в части визуализации такими вещами, потому что вот буквально недавно приходилось быть в Новосибирске, в Горно-Алтайске. Огромная промышленная территория, где, например, стоят трактора «Беларусь», другая белорусская техника. Это вот видно, такие мини-хабы регионального уровня, которые обеспечивают регионы дальше, вот эта товаропроводящая сеть, вот эти мультибрендовые центры, торговые дома. Это все существует, это надо поднасыщать конкретным содержанием, а тут же и финансовое сопровождение, лизинговое сопровождение. То есть работы очень много и для всех. И об этом уже действительно говорится. Такие задачи поставлены, и это будет работать в будущем.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Действия США здесь вторичны. Медиаэксперт Дмитрий Швайба о заявлениях Трампа по поводу снятия морской блокады Ирана.
2: Во-первых, такая красноречивая ситуация, которая проявляет, в общем-то, всю специфику возможных, потенциальных и происходящих военно-политических конфликтов в мире. Вот выигравших нету, да? Вот что-то происходит, вот прям глобальное. А кто победитель? И начинается потом информационная война за это одеяло по перетягиванию, чтобы обеспечить информацию свой внутренний электорат, международное сообщество в том, что вот та или иная сторона именно победители. По мнению целого ряда экспертов, конечно, такая важная часть выигрыша в этом во всем происходящем, после беспрецедентной атаки на политическое руководство, после всего того, что произошло, Иран не только сохраняет лицо, но и представляется субъектом, который в большей степени контролирует все происходящие процессы. Действия США несколько вторичны в этом смысле, поскольку блокировать то, что и так заблокировано, это, конечно, большое достижение, но при этом не является вот таким абсолютным каким-то достижением. И да, США вот в эти вещи играют, они заявляют, что вот мы разблокировали, но там сохраняем эту нашу группировку военную, готовы в любой момент это все дело повторить. Иран на это, мне кажется, спокойно очень реагирует. Уже появляется информация о том, что Иран вводит обязательные условия страхования судов, проходящих через Ормузский пролив. Более того, такую интересную формулировку используют. Вот первые 60 дней мы как-то это бесплатно будем делать, хотя тоже надо разбираться, что имеет в виду Иран, когда говорит о бесплатном страховании судов. А через 60 дней мы готовы пересмотреть эту историю. То есть это яркий пример недоверия сторон друг к другу. Они не договорились на сегодняшнем этапе точно. Они просто делают какие-то шаги, чтобы показать, как минимум там своим обществом, что они некие действия осуществляют и являются выигрыши от всего происходящего. Трамп действительно делает эти заявления. Они такие яркие, спонтанные, в его стиле, но они совершенно не подтверждают того, что США как-то победила в этой ситуации. Более того, известно, что уже Сенат Соединенных Штатов ограничивает военные полномочия своего президента, потому что видит некую такую фривольность в этих серьезных вопросах. Более того, иранскую авантюру, по-другому ее назвать нельзя. Нельзя назвать успешной, удачной для самих Соединенных Штатов. Какой-то определенный выигрыш от этого еще получает политическое руководство Израиля, например, но точно не Соединенных Штатов. То есть эта история очень важная и тонкая. И в этом смысле это надолго. Иран сложный переговорщик и так всегда. А в этой ситуации еще осложнен всем тем, что произошло. Но более того, известно, как очень гордо, очень самодостаточно ведут себя иранские переговорщики на полях, предоставленных сейчас, например, в Швейцарии. Например, отсутствует процедура совместного рукопожатия. То есть это невозможно для иранской стороны. Отсутствует процедура комментариев каких-то совместных фотографирований. То есть слишком далеко стороны. Они действительно и в первую очередь иранцы демонстрируют всему миру, что к сожалению, американцы повели себя так, как повели. И они переговариваются как рациональные переговорщики, но они не готовы наступать на горло собственной гордости. И это еще дополнительно вызывает некое уважение к Ирану, как он себя позиционирует. Настоящий боец, настоящая страна, которая может защищать свои национальные интересы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра нашей страны Александра Турчина. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Минск и Минская область 25-26 июня станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В первый день, 25 июня, запланированы заседания секций форума. Во второй председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов МАЗ, МТЗ, Белодекпром, Интеграл, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра Белэкспо. Для максимального комфорта участников и гостей главного союзного события года в Минске 25 и 27 июня будет организована работа временных экспресс-маршрутов общественного транспорта. Во время проведения 13-го форума регионов Беларуси и России 25 и 26 июня по территории Минской области будет осуществляться передвижение делегаций. В связи с этим возможны временные ограничения дорожного движения, сообщили в УВД Минского облсполкома. Кроме того, 25 июня с 9 до 16.00 на участке 1-3 километра автодороги Р-53 Слобода-Новосады возле Кургана Славы вводится временное ограничение скорости. ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек. В Минске прошел молодежный забег к вершинам новых побед в рамках недели молодежи и студенчества. Мероприятие объединило активную, целеустремленную и инициативную молодежь центрального района Минска. Участники преодолели дистанцию в 5 километров по маршруту вокруг Комсомольского озера. К забегу присоединились молодые люди в возрасте от 16 до 31 года. Сотрудники предприятий, организаций и учреждений, студенты, учащиеся, а также жители района. Неделя молодежи и студенчества стартовала 23 июня, а 25 июня Центральный район отметит свое 57-летие. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 25, в Бресте плюс 27, в Гомеле плюс 24, в Могилеве 21 выше 0, в Витебске плюс 20, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше 0, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

жизни разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Рекорд Снэп.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра нашей страны Александра Турчина. Во время разговора упоминались и недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Это очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Минск и Минская область 25-26 июня станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В первый день, 25 июня, запланированы заседания секции форума. Во второй председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, таких как МАЗ, МТЗ, Беллекпром, Интеграл, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Беллэкспо». Об этом рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц.
2: Проведем первый день заседания наших 10 секций, которые рассмотрят актуальные вопросы нашего взаимодействия между Россией, Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Обсудятся разного рода вопросы от промышленности до науки, до медицины, затрагивая промышленную кооперацию. Все сводится к тому, чтобы укрепить наши экономические позиции, создать еще мощнее наше государство для того, чтобы мы могли противостоять разного рода вызовом.
1: Для максимального комфорта участников и гостей главного союзного события года в Минске 25 и 27 июня будет организована работа временных экспресс-маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в ОВД Минского облисполкома, 25 и 26 июня по территории Минской области будет осуществляться передвижение делегаций. В связи с этим возможны временные ограничения дорожного движения. Кроме того, 25 июня здесь с 9 утра и до 16 часов на участке с 1 по 3 километра автодороги Р-53 Слобода-Новосады возле Кургана Славы вводятся временные ограничения скорости. ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек. Планируется, что предприятия Минской области подпишут контракты с российскими партнерами на сумму около 34 миллионов рублей. В преддверии открытия масштабного форума первые соглашения уже заключены. На БелАЗе в среду подписали стратегические контракты о сотрудничестве с тремя российскими компаниями. Документы станут основой для совместного производства ключевых комплектующих и укрепления технологического суверенитета союзного государства. С петербургской компанией БелАЗ намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами сотрудничество сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов. Кроме того, стороны приступают к совместной реализации импортозамещающего проекта по созданию первого двигателя для пассажирской подвесной канатной дороги белорусско-российского производства. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке опытно-промышленной партии толстолистового металлопроката из высокопрочной стали. Подписанное соглашение направлено на реализацию государственной политики двух стран в сфере промышленной кооперации и создание инновационной конкурентоспособной техники, отметил генеральный директор УАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг» Сергей Лесин.
3: Российская Федерация – это действительно ключевой партнер для «БелАЗа» как в отношении рынка реализации техники, так и в отношении поставщиков. По объемам, это второй рынок в мире, по объемам потребления карьерных самосвалов. И исторически сложилось, и экономически это выгодно. Мы являемся потребителями российской продукции.
1: Во время проведения 13-го форума регионов Беларуси и России БелАЗ станет одной из центральных индустриальных площадок. Уже в четверг на базе предприятия будут работать две тематические секции, посвященные поддержке экономического развития и региональному росту. Также БелАЗ представит свои передовые разработки переработки. Машины, собранные из белорусских и российских комплектующих, экологичный транспорт на газомоторном топливе и водороде, а также беспилотную технику. Города Брестской области заключат новое соглашение о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию юго-западного региона Беларуси возглавит председатель Брестского облисполкома Петр Пархумчик. Насыщенная программа предусматривает подписание двусторонних документов. Так намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облисполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский исполком и администрация Астраханской области. Новое побратимское соглашение также закрепят Брест, Барановичи и Пинск. Белавия после 5-летнего перерыва возобновила регулярные полеты по маршруту Минск-Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Башкортостан традиционно остается одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов в сфере промышленной кооперации, поставок техники и инвестиционных проектов. За последние годы между республиками состоялось более 130 взаимных бизнес-миссий и отраслевых визитов. Важность возобновления авиасообщения между Башкортостаном и Беларусью отметил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Рустам Муратов. Он также выразил надежду на активное сотрудничество Минска и Уфы.
4: Мы ждем Беларусь, жители Беларуси. У нас в Башкортостане нам есть что показать. Безусловно, мы сделаем все, что от нас зависит. Но кроме наших туристов, у нас на борту бизнес-делегация. Завтра в рамках большого форума мы начинаем работу площадки бизнес-миссии или бизнес-кооперации. Запланировано очень много переговоров, подписание соглашений. Ну и самая главная наша инициатива – это создание специального инвестиционного или экономического режима между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с пилотированием данного проекта в Республике Башкортостан и Минске, Минской области. Поэтому, безусловно, мы точно уверены, что эта необходимость, которая сегодня себя реализовала, будет крайне востребована между всеми, кто так или иначе имеет интерес или пока не имеет, но будет иметь интерес по сотрудничеству с Республикой Беларусь.
1: Это мощный импульс для деловой и инвестиционной активности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров, говоря о преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Уфой. Прямой рейс свяжет наши деловые круги и будет способствовать ускорению переговорных процессов. Также Александр Егоров отметил, что все делается в первую очередь для граждан Беларуси и Башкортостана.
5: Важным событием в ряду экономических взаимосвязей является, безусловно, открытие прямого авиарейса между Минском и Уфой. Много говорили о

0: все остальные районы Республики Башкортостан. Ну, со своей стороны, конечно, я считаю, что надо пожелать успехов компании «Пилавия», пилотам легкого полета и всегда заполняемость рейсов, а пассажирам, туристам, гражданам наших стран, прежде всего, удовольствие от посещения, взаимного посещения и Республики Беларусь, и Республики Башкортостан.
1: «Пилавия» будет летать по средам, вылет из Минска в 9:30, прибытие в Уфу 14:20, обратный рейс в 15:20, прибытие в Минск в 16:20.
2: Картина дня.
1: Аграрии Брестской области первыми в стране приступили к жатве. Убирать озимый ячмень начали на сельхозпредприятии «Молодая гвардия». Всего под эту культуру в области отведено около 34 тысяч гектаров. Это на 10% больше, чем в 2025 году. Сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в 2025. В Беларуси к уборке урожая готовится парк из почти 7 тысяч комбайнов. Как сообщили в Минсельхозпроде, пристальное внимание уделяется бесперебойному обеспечению запасными частями. Чтобы исключить простой техники из-за нехватки комплектующих, на сайте ведомства размещена информационно-поисковая система «Техсервис». В режиме онлайн она показывает наличие необходимых деталей в агросервисных организациях и на базах снабжения промышленных предприятий, существенно упрощая логистику. Материально-техническая база позволяет провести уборку зерновых и зернобобовых культур в оптимальные агротехнические сроки, заверили в Минсельхозпроде. Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. Скошен 91% площадей. Это свыше 1 200 000 гектаров. Сенажа в стране заготовили более 7 миллионов тонн. Это половина от плана. Так, аграрии центрального региона положили в закрома 1 816 000 тонн сенажа. В Брестской области заготовили 1 320 000 тонн. В Гродненской 1 265 000 тонн сенажа. Всего в стране заготовлено более 2 миллионов тонн кормовых единиц. Прочную основу под будущий урожай заложили и под яровой сев. Хозяйства полностью обеспечены азотными, фосфорными и калийными минеральными удобрениями. От авторских прав до борьбы с домашним насилием. Депутаты Палаты представителей Национального собрания в среду рассмотрели сразу 5 законопроектов. Один из них – об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля. Он принят во втором чтении. В частности, предусматривается закрепление новых принципов деятельности органов КГК. Независимо от деятельности других государственных органов, политических партий, других общественных объединений и иных организаций, должностных лиц, а также профилактика правонарушений в экономической сфере. Комитет госконтроля наделяется функциями контроля в отношении Банка развития Республики Беларусь и контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Также в центре внимания был вопрос защиты интеллектуальной собственности. Главная цель – убрать бюрократические проволочки. Так, сроки публикации патентных сведений сокращаются до 20 рабочих дней. Уменьшится пакет необходимых документов. Изменения ждут и медиасферу. Срок действия исключительных прав на творчество четко зафиксирован. Это жизнь автора плюс 70 лет после его смерти, рассказал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Вячеслав Данилович.
3: Редакциям телевизионных средств массовой информации предоставляется право свободного использования музыкальных произведений при, значит, создании и распространении телепередач, телефильмов и их отрывков, которые входят в обязательную программу телевещания.
1: Еще один важный документ касается безопасности в домах. Депутаты приняли во втором чтении поправки по профилактике правонарушений. Подход к так называемым домашним скандалистам радикально меняется. Меры контроля ужесточаются. Поводом для постановки на профучет станут 2 инцидента в течение года, отметил депутат Игорь Пашков.
4: Для лиц, состоящих на профилактическом учете, вводятся обязательные требования, значит, по прохождению мероприятий по трудоустройству таких граждан, которые должны быть заняты в экономике. Значит, за неисполнение этих положений, этих требований, значит, будет предусмотрена административная ответственность. Первый раз в виде штрафа, второй раз в виде общественных работ либо административного ареста.
1: Пакет принятых решений затронул также железнодорожный транспорт. Финальную точку в этой сессии депутаты поставят на следующей неделе. Дальше по графику работа на местах и в комиссиях. Собрать новый портфель законопроектов народные избранники должны к сентябрю, когда откроется 4-я сессия. В Беларуси ужесточат наказание для тех, кто

0: Он намеренно уклоняется от исполнения приговора. Об этом в среду говорили на пленуме Верховного суда. Высшая судебная инстанция собрала специалистов, чтобы выработать единый подход к таким делам. Участники обсудили принципы ужесточения санкций и детализировали критерии оценки нарушений. Судам поручено объективно подходить к каждому факту. Главное условие для пересмотра приговора – не проступок, а злостность уклонения от наказания, отметил судья, секретарь пленума Верховного суда Александр Иванов.
1: Самым основным условием для замены назначенного наказания более строгим является злостность, уклонение осужденного от отбывания наказания. Для каждого из видов наказаний, которые могут быть заменены более строгим, а это общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы, существует свое понятие злостности и свои основания для признания уклонения злостным.
0: Механизм замены наказания по одному приговору работает в стране с 2021 года. Ежегодно суды рассматривают более 3500 подобных материалов. Для нарушителей предусмотрены четкие степени ужесточения. Так, штраф или исправительные работы могут обернуться арестом, а злостное игнорирование ограничения свободы ведет к заключению под стражу.
2: Картина дня.
0: В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей, независимо от границ вероисповедания и политических взглядов – гуманность, солидарность и стремление к миру. Об этом говорится в поздравлении с Днем Святого Иоанна Крестителя, который Александр Лукашенко направил князю и великому магистру суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. Белорусский народ, который не единожды переживал непростые испытания в своей истории, понимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки. Убежден, даже в самые сложные времена необходимо искать пути к примирению, сотрудничеству и укреплению доверия, подчеркнул президент. Врачи продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области. 11-летний пациент, который поступил в тяжелом состоянии, уже переведен из реанимации в хирургическое отделение. После операции его состояние оценивают как стабильное. Об этом телеканалу ОНТ рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
3: У нас находится сейчас на лечении 5 детей. Все они сейчас находятся в отделении хирургии. Одного ребенка, который поступил в тяжелом состоянии, мы компенсировали и вчера перевели тоже в отделение. Он чувствует себя неплохо. В данный момент идет операция у одного из детей. Ему достают осколки из кисти и из грудной клетки. Мы планируем закончить лечение всех ран. В основном раны это осколочные. То есть довести раны до выздоровление, выписывать потихонечку детей. Учитывая особенности травмы, вероятно, пару детей в ближайшее время мы переведем в 6-ю клиническую больницу города Минска для лечения в отделении хирургии кисти. А остальных деток мы, я думаю, что выпишем уже с родителями домой. Это, скорее всего, будет в следующей неделе.
0: В центре детской хирургии продолжают лечение 5 детей. Рядом с пациентами их родители. Также с пострадавшими работают психологи. Не случайность, а холодный расчет. Так о теракте в Брянской области и реакции международного сообщества на него высказался медиаэксперт Дмитрий Швайба.
4: Это террористический акт, фактически против граждан нашей страны, против даже какого-то здравого смысла, если хотите. Но такой какой-то бурной реакции на это не происходит. Что-то случилось, что-то прилетело. И понятно, что в средствах массовой информации уж точно западных, еще каких-то, это не находит никакого отражения. Ввиду высокоточности современных типов вооружений, это же не какая-то случайная история, да? Какая-то пуля дура. Это же не об этом речь. Это совершенно такая продуманная история, как мне она представляется. И это вызов для Республики Беларусь в части восприятия. Украинское политическое, военно-политическое руководство видит себе эту ситуацию именно так. Они вот шаги эти делают по эскалации. За их плечами стоят некие другие большие силы, которые тоже так себе это все дело понимают. Поэтому вот расчет на собственные силы, никакое международное сообщество, никакая его оценка тут уже точно не помогут. Это все такое, знаете, какие-то мягкие материи, которые уже точно не работают в такой ситуации. И да, нужно уметь быстро реагировать, что, собственно, и продемонстрировано в этом конкретном случае, в части реакции, там, обеспечения медицинской помощи.
0: Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. Документ обязывает президента страны либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить разрешение Конгресса на применение силы. По результатам голосования документ поддержали 50 законодателей, 48 высказались против. Резолюция не имеет юридической силы и не требует подписи президента. Однако, несмотря на символический характер, она отражает желание политиков прекратить войну. Дональд Трамп гневно отреагировал на инициативу Сената, назвав голосование несвоевременным и бессмысленным. В последние месяцы в США идут споры по поводу того, имеет ли право президент без одобрения Конгресса вести боевые действия против другого государства. Законодатели до сих пор не одобрили применение военной силы в отношении Ирана, а Белый дом демонстрирует, что не намерен получать такое разрешение. В Германии намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет. Произойдет это к 2090 году. Канцлер Фридрих Мерц поддержал соответствующее предложение экспертной комиссии. Повышение пенсионного возраста в стране будет постепенным. Сейчас право на заслуженный отдых имеют люди, достигшие 66 лет. Кроме того, в Германии планируют отменить досрочный выход на пенсию. Предлагаются также расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательно пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых. Правительство рассчитывает, что реформу удастся одобрить в парламенте уже в июле. Из-за тяжелой ситуации в экономике Фридрих Мерц раскритиковал производительность труда немцев, призвав их больше работать. Эти высказывания вызвали волну возмущения в обществе и жесткую критику профсоюзов.
2: Картина дня.
0: Легендарный поезд Победы снова в городах Беларуси. На два дня уникальный передвижной музей, рассказывающий о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, прибыл в Гродно. Люди всех возрастов пришли прочувствовать боль, которую пережили предки в годы войны. 10 тематических вагонов, каждый о разных этапах боевых действий, жизни в тылу, партизанском движении и концентрационных лагерях. Историческую реальность воссоздали с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Для полного погружения в атмосферу у каждого посетителя наушники. Экскурсия длится 45 минут. Многие воспринимают очень эмоционально и даже с трудом сдерживают слезы.
5: Очень все достойно сделано, и это как бы реальность. Это всколыхнуло эмоции. Я это не просто так знаю. Мне дедушка рассказывал еще мой. Он участник Великой Отечественной войны, имеет орден и много ужасов. И много всего то, что пережито, ну вот это мы увидели. Очень тяжело смотреть, были такие кадры. Все 4 года пережить, это очень тяжело, конечно. Молодцы, что организовали вот это все. То есть, мне кажется, нашим детям очень будет интересно это посмотреть.
0: Всего же за 2 недели путешествия по Беларуси состав побывает в 7 городах. 4-й международный антифашистский конгресс состоится с 25 по 27 июня в Минске. Ожидается участие представителей из 36 стран. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Также будут говорить и о геноциде. Жертвами целенаправленного уничтожения стали более 3 миллионов белорусов, отметил директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.
6: Последние данные исследований демографов, белорусских специалистов, экономистов указывают на то, что последствия войны нельзя измерять только погибшими. С учетом нерожденных, наше население к 2020 году должно было составлять 17 миллионов человек. То есть фактически наше население с учетом нерожденных детей недополучило столько же, сколько мы имеем на сегодняшний день.
0: В ходе расследования Генпрокуратуры Беларуси уже установлены новые данные о геноциде. Они будут представлены на Конгрессе.
3: На сегодняшний день установленными считается факт уничтожение полностью или частично в годы Великой Отечественной войны 12 868 сельских населенных пунктов, деревень, хуторов. И этот список не окончательный. В ходе расследования уже установлены новые данные. Речь идет о десятках населенных пунктов. И эти данные будут представлены сообществу историков, архивистов, специалистов для оценки и итоговой проверки.
0: Помнить страшные события и не допустить их повторения – главная задача нашего и следующих поколений, отметил начальник аналитического отдела управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров.
7: Тематика, конечно же, направлена на противодействие распространению идеологии неонацизма, которая сегодня, к сожалению, охватывает все большее количество стран европейских, прежде всего Западной Европы. Порядка 600 человек, это и учащаяся молодежь. Почетными гостями Конгресса являются ветераны Великой Отечественной войны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Участники Конгресса подготовили проект резолюции, которая будет выноситься на всеобщее утверждение, и там предлагается широкий пакет мер, которые позволят более эффективно участвовать в противодействии распространению идеологии неонацизма и неофашизма.
0: 26 июня пройдет пленарное заседание Конгресса в Центральном доме офицеров. В роли спикеров выступят представители нескольких десятков стран. Среди приглашенных гостей – ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. На строительстве Национального исторического музея Беларуси уже выполнено более 90% работ. Завершена облицовка фасада здания. На главной входной группе остается установить два барельефа. Ведется чистовая отделка внутренних помещений, монтаж электротехнического оборудования и светильников, установка мультимедийных экранов, часть из которых уже функционирует. В выставочных залах выполняется устройство потолочных конструкций, шлифовка и полировка полов, а также декоративное оформление интерьеров в национальном стиле. Параллельно продолжаются пусконаладочные работы инженерных систем, включая вентиляцию. Напомню, возведение Национального исторического музея Беларуси и Парка народного единства началось в феврале 2025-го. Завершение планируется уже в этом году. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. В Беларуси проходит конкурс научно-исследовательских работ «Светлый след буди вечно живы», приуроченный к 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, колледжей и техникумов, студенты вузов. Работы принимаются до 18 октября. Победители конкурса будут приглашены к участию в работе молодежной секции Международной научно-практической конференции «Простора творчести», которая состоится в ноябре в Литературном музее Максима Богдановича. Научно-исследовательские работы и заявки на конкурс обязательно присылаются как в бумажном, так и в электронном виде. С подробностями можно ознакомиться на сайте Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы. МОК принял поправку к Олимпийской хартии о защите от политического давления. Спортивные организации обязаны соблюдать нейтралитет в любое время, а Международный олимпийский комитет – защищать атлетов от государственного, культурного, общественного или экономического давления. Таким образом, поправка запрещает использовать спорт и Олимпийские игры в политических целях. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.com. kp.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
10: Ты слушаешь Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России и длительной командировке за рубеж. Минск и Минская области 25 и 26 июня станут центрами союзной интеграции. Пройдет форум регионов Беларуси и России. Александр Турчин анонсировал визит президента Узбекистана в Беларусь. Сегодня прошло заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Депутаты рассмотрели и приняли 5 законопроектов.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина. Перед ожидаемой встречей президентов Беларуси и России правительства обеих стран постарались разрешить многие вопросы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Беларуси. Руководитель правительства рассказал, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
2: Была возможность обсудить весь спектр наших белорусско-российских отношений, те вопросы, которые у нас возникают. Значит, и мы принимали целый ряд конкретных решений, поэтому, в принципе, целый ряд вопросов решили, ну, я не скажу, что положительно, наверное, ну, хотя это можно так сказать положительно, но я думаю, на взаимовыгодных условиях, поэтому за что Михаилу Владимировичу отдельно слова благодарности. Поэтому, ну и безусловно, я все это доложил главе государства при ближайшей вот встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Они, опять же, будут обсуждать все наши взаимоотношения, но, как говорит наш президент, мы постарались правительство сделать так, чтобы тем для обсуждения президентов было как можно меньше.
1: Президент Беларуси также отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов. Охарактеризовал этот форум президент.
0: Факты на стол.
1: Минск и Минская область 25 и 26 июня станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Его главная тема – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Завтра, в первый день, запланированы заседания секции форума. Во второй председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших холдингов, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Экспозицию на площадке выставочного центра 27 июня смогут посетить все желающие. Белорусская часть будет представлена всеми областями и городом Минском. Участие примут крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, заводы и фабрики, частные производители и специализированное производство. Посетителей также ждут интерактивные презентации, мастер-классы и дегустации.
0: Это важно.
1: За годы проведения форум регионов приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ двух государств. Парламентарии и эксперты отмечают, что количество и качество контрактных связок в этом году выйдет на принципиально новый уровень. Каждый новый форум регионов Беларуси и России показывает динамику развития и позволяет оперативно решать актуальные вопросы. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый. По контрактам, которые были заключены ранее между регионами Беларуси и России, построено немало объектов, которые позволили создать рабочие места, обеспечить стабильную зарплату, поступление в бюджет. Это стабильность нашего рынка валютного, курса рубля и достаток людей. Чем крепче экономика, чем больше контрактов, тем сильнее социальная обеспеченность нашей страны. На это форум и нацелен, заключил Михаил Русый. В чем уникальность 13-го форума регионов Беларуси и России, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. Она подчеркнула, что форум – это одна из самых важных площадок для развития регионального сотрудничества, потому что на ней встречаются представители государственных органов, разрабатывающие стратегию и тактику, и производственники, непосредственно их реализующие. Ольга Лазоркина отметила, что нынешний форум – это еще и позиционирование союзного государства на международной арене. Эта тема поднималась буквально последние недели в ходе визитов российских представителей. Мы будем затрагивать не только экономический блок, но и культурно-гуманитарный, ценностный. Поэтому итоги этого мероприятия будут оцениваться не только подписанными соглашениями, но еще и образом будущего. И вот этой закладкой позиционирования союзного государства на международной арене, подытожила эксперт. Напомню, в прошлом году форум регионов Беларуси и России прошел в Нижнем Новгороде. Именно он стал деловой столицей союзного государства. Его главные экономические итоги таковы. Подписано 210 документов, из них 100 контрактов на общую сумму 750 миллионов рублей. Впечатлила и география охвата. На форуме были представлены 79 регионов России и все области Беларуси. Напомню, первый форум регионов Беларуси и России состоялся в июне в 2014 году в Сочи.
0: Мнение эксперта.
1: О том, чего ожидать от форума регионов Беларуси и России, рассказал медиа-эксперт Дмитрий Швайба. Он подчеркнул, что этот формат взаимодействия Беларуси и России отработан и доказал свою результативность.
3: Этот формат работает, он уже действительно так отточен. Действительно, вот прямое взаимодействие между регионами – это та самая история, которая повышает эффективность взаимодействия. Уже заявлено фактически о миллиарде белорусских рублей потенциальных контрактов, которые могут быть заключены вот на этой площадке. Но это ведь еще такие встречи в формате B2B, как сейчас модно говорить. И это не только представители регионов. Это, например, представители регионов со стороны Российской Федерации и наши отраслевые министерства. И прямые договора взаимодействия между ними. То есть тут нельзя упрощаться и думать, что вот регион – это условная область, встречается с условной областью. Это очень сложная конфигурация на сегодняшний день взаимодействия. И это, конечно, B2B-контакты между хозяйствующими субъектами, и администрациями регионов. То есть это такая очень серьезная история, которая не только оценивается вот контрактами, которые будут подписаны, хотя ну, цифра уже заявляется внушительная. Это и те самые потенциалы, которые сработают, вот знаете, как мультипликатор в будущем. И ведь нам на сегодняшний день, ну, на это нужно делать ставку. И это развитие реального сектора экономики. Это все то, что, ну, например, там на рынке Российской Федерации было упущено или отдано на откуп там иностранных производителей, там в погоне за какой-то красивой этикеткой, за какой-то там сказочной технологией, которая там при ближайшем рассмотрении, ну, не всегда является той самой сказочной. Наша задача заполнить все те ниши, которые действительно образовались. И они образовались по нескольким причинам, поскольку ну, некое санкционное воздействие на наши страны заставляет нас еще больше интегрироваться, ускориться в части проектных разработок, научно-технических разработок и практической реализации на уровне предприятий системы промышленности, сельского хозяйства. Это комплексное решение, в том числе, когда Республика Беларусь может заходить в регионы Российской Федерации вот прям с комплексными решениями. Там, например, механизация, цифровизация сельского хозяйства, обучение специалистов и техника, которую мы умеем точно делать, об этом не раз говорил глава государства, но мы это умеем делать, нужно это продать. И вот регионы наши, конечно, это рынок сбыта, но и я скажу, что это вот насыщено в части визуализации такими вещами, потому что вот буквально недавно приходилось быть в Новосибирске, в Горно-Алтайске, огромная промышленная территория, где, например, стоят трактора «Беларусь», другая белорусская техника. Это вот видно, такие мини-хабы регионального уровня, которые

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше ноля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я душа, но и мать.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.